У меня, так же, как и у любого другого современного человека, естественно, есть и свои личные плейлисты на разных музыкальных платформах, которыми пользуюсь я в жизни. Вот включил что-нибудь классное для души, настроение в момент стало на миллион, и жить хорошо, и после этого, знаю точно, все будет хорошо. Приоткрою вам тайну. Следующий исполнитель есть в моем личном плейлисте, и именно эта песня. Всегда делаю ее на всю и подпеваю. Так и сейчас в студии Русского радио поступлю. Воспользуюсь служебным положением. Присоединяйтесь ко мне. Меня зовут Илья Крылов. Его зовут Звонкий. И прямо сейчас у нас будет ностальжи. Поехали!

0: На русском радио Жанна Фриске и хит «А на море белый песок». И не только он на море, на ногах тоже белый песок, когда из воды мы выходим, а потом и на теле смотришь, уже тоже белый песок, после того, как на лежаке повалялись. На то они и стойки с душем на пляже, чтобы обмылись мы хорошенечко, белый песок себе смыли, уже в отель чистенькими пошли. Всем, кто готовится к летнему сезону, большой привет, и пусть ваш отпуск пройдет невероятно.
1: На русском радио Илья Крылов.

Жизнь то ничего не дает, а ты хочешь взять, а нечего взять. То дает тебе все и сразу, и что брать, куда бежать, за что хвататься, глаза разбегаются. Но здесь уже действует правило приоритета, что тебе ближе и нужнее всего, то и надо брать. А все остальное уже получается по остаточному принципу. Берите свое от этой жизни, не ошибайтесь, и все будет хорошо. Вы слушаете «Русское», меня зовут Илья Крылов, побежали дальше.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

же, между прочим, так с вами и делаем, да. Встречаем рассвет на русском радио. В Москве 4 часа 5 минут. Доброе утро, друзья! Вы самые настоящие герои, что так рано проснулись, перебороли себя, крепкий сон, и вот уже в строю не спящих. Но сейчас любимая русская вам песнями поможет еще больше взбодриться и почувствовать ароматы этого раннего утра под песню «Ароматом» Сергея Лазарева. Будут с нами Анна Семенович, Иванушки. Ну а в эти минуты подпеваем группе «Градусы». У микрофона я, Крылов Илья. Всем большой привет!

Если станет грустно, я на сайт зайду и песню Ани Семенович в золотом граммофоне найду. Ну а дальше вы прекрасно знаете, что с этим нужно делать. Голосовать в главном хит-параде страны, чтобы звездам граммофоны доставались. Так что прямо сейчас не стесняемся, проходим на сайт rusradio.ru и поддерживаем и эту песню Ани Семенович, которую только что мы с вами послушали. Можете еще за кого-то проголосовать, поддержать своих самых любимых исполнителей в хит-параде русского радио «Золотой граммофон».

0: Джонни, его красивая песня «Реки вели» на русском. Ну, река — это что, дорога? Пусть все дороги морские, воздушные, сухопутные туда ведут, где нас с вами ждут. Лично без нас, ну, просто никак, нашего настроения. А кому-то и поможем, чем сможем, нас выручат наоборот. Как говорится, добро за добро, и только так идем в этот новый день. А сегодня у нас уже 27 мая, среда.
1: На русском радио Илья Крылов. Что слушает страна?

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Как говорится, не взлетим, так поплаваем. Ну, а мы на русском радио и поплавали сейчас с вами. И взлетим высоко-высоко ближе к солнцу и устроим встречи с любимыми артистами и их прекрасными песнями. Час открыла Анастасия Стоцкая. Низкий поклон. Спасибо большое за выступление. Впереди голоса Дмитрия Колдуна, Ирины Дубцовой и еще одна Ирина уже рядом с нами. Это Ирина Нельсон из группы «Рефлекс». Устроим свидание и с ней. Ну, а пока летим навстречу чему-то классному, весеннему. Владимир Пресняков приглашает. Я, Крылов Илья, поддерживаю.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Я, Крылов Илья, конечно, мог бы кому-нибудь из вас дать 5000 рублей, но мне кажется, лучше дать удочку, чем рыбку, даже если она золотая. Приятнее же самому заработать, согласитесь. Выйти на смену, принести пользу любимой компании, обществу, с коллегами опять же встретиться хорошими, так что во всем ищем положительные стороны. И даже в ранних подъемах на работу. Кто рано встает, тому директор премию дает. Мне хочется верить, что вас именно так на вашей работе, вашей компании. А значит, все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
2: Перемерила в магазине 20 шляпок. И все-таки выбрала одну. Ту, в которой пришла. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Свято место пусто не бывает, тем более в сердце, тем более, когда ты знаешь себе цену, умеешь любить, дружить, не делаешь подлости в жизни, и все у тебя по чести, по совести происходит. Ну а обидел кто? Ну тогда держитесь, щеку вторую подставлять никто не будет. Но согрели нас, и мы согреем, все исключительно взаимно. И сейчас мы, Русское радио, согреем всех вас, дорогие наши слушатели, песней в исполнении Любови Успенской.
1: Я иду одна.

0: или нет?
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

0: на русском радио. Илья Крылов.
1: А любить так хочется, но не получается. Любить вечно. Хотя, вы знаете, уникальные случаи в природе, конечно же, встречаются. Да, когда познакомились люди еще в детском саду, школе, универе. И вот они уже вместе 20, 30, 40, 50 лет любят друг друга и жизни с кем-то другим или другой не представляют вообще. Да, есть и эмоциональные качели у них в отношениях, и ревность, куда же без нее, но они по-прежнему вдвоем. Это прекрасно.
2: Ревность.

Таганроге сегодня дождь и до 16 градусов тепла, северо-западный ветер до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождливо, ночью до 9 тепла, днем до +14. Русское радио, все будет хорошо.

0: Запретный плод всегда сладок. И когда ты думаешь, ну нет, мне это не по силам. Компетенции не хватает, харизмы, денег в конце концов. А потом посидел, подумал, что-нибудь придумал, попробовал воплотить в жизнь. И вот уже то, что невероятным, невозможным еще вчера казалось, сегодня уже в твоих руках. Всем удачи и не бояться преодолевать любые преграды на вашем пути. У вас все получится. Ну а мы, Русское радио, своей музыкой поможем вам.
1: Что слушает страна? Любимая на русском.

0: Как я тебя, вот он секрет абсолютного счастья, когда все 50 на 50, без перекосов, дефицита любви, внимания, уважения, все это с их стороны в вашу сторону, конечно же, будет, надеюсь, и с вашей стороны к ним ответно. Русские перцы проснулись и приехали на эфир. И это начало среды, они проведут с вами. Ну, а я прощаюсь до завтра, в четверг появлюсь у микрофона в 10 утра, теперь уже после перцев. Так что до завтра. Илья Крылов, Русское радио. Пока.
1: Реклама на русском.
2: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ. Петербургские сезоны. Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
5: Если вам уж очень не нравится ваша фотография, не спешите ее выкидывать. Через 5 лет вы будете ею гордиться. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В правительстве договорились о новых правилах семейной ипотеки. В Министерстве строительства заявили, что обновленная программа будет учитывать вопросы демографии. Отметили, что остались разногласия с Минфином и Министерством труда. Какие-либо подробности не приводятся. Ранее сообщалось, что власти могут привязать ставку по семейной ипотеке к числу детей. Также говорили, что могут учитывать место проживания и размер населенного пункта. Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно возить по серому импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другую компьютерную технику многих зарубежных брендов. Acer, Asus, HP, Fujitsu, Hitachi, IBM, Intel, Samsung и других. Также из списка исключили, к примеру, электробритвы Браун. В Минпромторге заявили, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на российском рынке, поскольку существуют отечественные аналоги. Эксперты предупредили о риске роста цен на газ из-за аномальной жары. Это может усилить давление на мировой энергетический рынок. По данным «Известия», аномально высокие температуры ожидаются в странах Центральной, Южной и Восточной Европы. В отдельных регионах воздух может прогреваться выше 40 градусов. Bloomberg также сообщает о повышении температур в Японии, Южной Корее и Китае. Это увеличит нагрузку на энергосистемы из-за активного использования кондиционеров. Дополнительным фактором риска остается сокращение поставок на мировой рынок на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Швейцарии. По итогам группового раунда Канада сыграет с США, Норвегия с Латвией, Финляндия с Чехией, а Швейцария со Швецией. Сборная США – действующий чемпион мира. Россия и Беларусь участие в чемпионате мира не принимают. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио.
4: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, радунулики вы наши! Давайте просыпайтесь скорее! Вот на Камчатке что там? Нормально. А вот во Владивостоке практически добрый вечер. Люди, привет! Это главное на главном. Здесь русские перцы на русском радио. Димка Маронов тут, Полинка Жукова тут. Антон Владимирович тоже, здрасте, пришел.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Вот, привет!
6: Здорово!
4: Здорово!
6: Да, как вот дела?
5: На прошлой Нормально. Неделе Полинка
4: да.
5: обратилась Полинка. К тем, кому было холодно. Что? А я вот сейчас хочу обратиться к животным. Почему ты им не сказал привет? Им же обидно сейчас.
4: А, господи, я думал, ты ко мне это. Я хочу обратиться к животным. Антон, значит, кошечки, собачки. И вот эти вот, конечно, вот и клещи.
6: Ой, это не надо, им привет не передавайте.
4: Доброго утра вам. Вот, и сейчас скунсы все говорят. Да, да, да. Среда сегодня, люди.
5: Все скунсы в гости будут к нам.
4: Среда.
5: Это значит, что мы будем издавать какие-то нечленораздельные звуки.
6: Но это же каждый день происходит.
4: Да, но мы их потом членоразделим. Членоразделим. Ну, короче, да, будут звуки. Вот.
5: В игрушке переперцы.
4: Да.
6: А еще у нас есть 10 тысяч рублей. Это в следующем чате в игре «Против правил». Разыграем, ребята.
4: Красота. Гороскопчик будет все 12 знаков зодиака. Реактивно, быстро, чтобы прямо вам рассказать.
5: Ну, вот прямо сейчас я предлагаю загадать желание, потому что будет звездопад практически в эфире.
4: Загадай.
5: Раз, два, три, понесло.
6: Ура!
7: Звездочка упала. Главное. Утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: Перцы на русском радио.
1: Ну, наконец-то. Ребята, жижа из-под салата. Ну, это то, что, знаете,
2: тюречка
1: на хлебушек, да. Она, значит, стала новым трендом в мировых социальных сеточках. Да, в общем-то, речь про ту самую юшку на дне тарелки с огурцами, помидорами и сметаной. Вот теперь это официальный деликатес за рубежом. Пошли уже даже, значит, на разные вариации салатной жижи. А, например, чтобы получить элитную юшку, инфлюенсеры труд овощи на мелкой терке смешивают со сметаной и все мажут на хлеб. Значит, уважаемые дамы и господа, у которых это сейчас в тренде, вы можете к нам обратиться примерно где-то в период с 9 января. Вывоз юшки, назовем это так, из России. Да, слушай, на самом деле, это потом все равно, это же сделать стратегическим оружием, все. Возьмут и каким-то образом запретят вывоз это, будут проверять на таможне. А что это у вас, простите, в бидонах здесь?
3: Юшка.
1: Вот это вот, морковочка была вот с майонезиком и с чесночком, вот ты что-то осталось.
3: Вручную класть нельзя, жижу.
2: Да-да-да.
1: Простите, пожалуйста, что в бутылках? Это из-под оливьешечки, вот это вот, что там вот на донышке было.
3: Вот меня всегда поражало, знаете что, почему жидкое вот это все нельзя вручную класть брать, но в себе провозить можно.
1: Конечно, можно. Это знаешь, когда я говорю, простите, пожалуйста, у вас здесь больше 100 миллиграмм, а где еще 900? Не переживайте. 900 тоже на борту. Нормально.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: Космос.
1: Запиши. Жилой квартал Космопарк на dogma.ru.
2: ООО «Центральный застройщик» для финансово-проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на русском.
4: Встречай DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
5: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: малахитовые сны отбросим в сторону. Время гороскопа. Всем проснуться и слушать внимательно. Овны, старое дело неожиданно напомнит о себе и завершится удачно.
1: О как, тельцы, настало время немного побаловать, полюбить, поцеловать, обнять себя. Вы это заслужили, правда?
2: Я согласен. Близнецы, сегодня вам особенно легко удастся рассмешнить и расположить к себе людей.
0: Что сделать?
2: Рассмешнить. Ты меня рассмешнила сегодня.
0: Какая прелесть.
1: Как ты смешнишь.
0: Раки, важное решение придет само, если перестанете себя торопить.
1: Поторопись, Мат. А, Лев, Лева, Левушка, вас можно ждать приятный комплимент или признание.
2: Это всегда приятно.
1: Либо вы лучше.
2: Да, девы, сегодняшний день отлично подходит для избавления от ненужного.
0: Весы, чужая ошибка неожиданно сыграет вам на руку.
1: И на ногу, и на другом, да. Скорпионы, не раскрывайте все карты сразу. Интрига сегодня работает на вас.
2: Пусть хоть одна окажется в рукаве.
1: Особенно если в покер играете.
2: Да, Стрелец, вас ждет удачное стечение обстоятельств в самый неожиданный момент.
0: Козероги, спокойный подход поможет выиграть там, где другие суетятся.
1: Водолей! Сегодня вы способны придумать решение, до которого никто не додумался.
2: Рыбы, вечер принесет приятное ощущение завершенности и гармонии.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Реклама на русском.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
9: Подробнее на билайн.ру 12+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7. Более подробная информация на сайте a7.ru.
12: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
13: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-2. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
16: Подробнее на t2.ru.
17: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
18: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
19: Чем больше я сплю, тем меньше от меня вреда. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: на русском радио.
1: Да, у нас классные новости, друзья, пришли. Мне кажется, это какой-то новый уровень в Москве. Вот как организовать в своем ЖК, например, клуб по интересам. Вот смотрите, да, пока в Москве и других крупных городах высаживают всевозможные клумбы, вот в Дмитрове, это Подмосковье, подошли к вопросу благоустройства с несколько другой стороны. Там прямо возле жилого комплекса местные жители высадили не бесполезные цветочки, а картошку.
2: О,
3: прям вот, грядки.
1: Да.
3: Кстати, я читал, что там была просто битва за этот газон.
2: Да, битва за газон.
1: Ну вот кто будет окучивать это все, пропалывать, колорадского жука
3: посадил.
1: Собирать?
2: Ну, как я тебе хочу сказать, окучивать, пропалывать будут те, кто этим занимается. А собирать урожай, конечно же, приедут службы, а говорят, как вам не стыдно? Вы здесь не имеете права этого делать. Спасибо вам огромное за 20 мешков картошки, дай вам бог здоровья, хорошей теплой зимы.
3: Еще и налоги надо заплатить.
2: Да, и налоги, конечно.
1: Что все очень сложно.
3: Потому что все, что выросло на земле государственной, должно быть наложено.
2: И все. Потому что они же, извини меня, это я бы даже сказал, не налоги. Это муниципальный комитет по дани.
3: Ну, что-то такое, да.
1: Короче говоря, я считаю, что
3: Чингисхан.
1: В Москве в каждом дворе должна теперь расти картошечка, малинка, может быть, еще какие-нибудь ягодки, морковка, лучочек с чесночочком.
2: Морозов.
1: Чтобы каждый мог спуститься и взять себе на ужин картошечки, например,
2: наша, походу,
1: сварить.
2: К натуральному хозяйству возвращается.
1: Потянула.
3: Ну что, давай, короче говоря, Антон, мы скинемся, ей грунта накидаем на балконе.
1: У меня нет
3: его. Пускай сажает.
2: Зачем? Ей рано еще. Что это такое? Грунта накидаем ей. Вот. А тебе, кстати, доить не пора там корову?
3: У нее коза.
1: Коза моя, коза.
3: У нее коза для дойки.
2: Но глаза у козы, вот, явно. Иди дои.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Русское радио представляют с утра. Дима, Антон и Полина.
1: Ой, а эти трое как сейчас запоют.
2: Ой, да, да не спеть ли нам песню?
1: Да
2: не
1: можно.
2: Спеть. Можно?
1: Почему не спеть? Сегодня можно петь.
3: А сегодня
2: ты,
3: можно
2: а
3: все.
2: А что ты жадничаешь, я не понимаю? Мы распевались, тут, понимаешь, да, репетировали, ну, танец. Ну.
3: А мне это напомнило, знаете, старый детский рассказик «Заколдованная буква». Хыхки, фыфки, нет, сыски.
2: Сыски?
3: Да.
2: Группа «Сыски».
3: Ну вот так оно и будет у нас в нашей игрушке «Переперцы». Значит, какую-то песню мы споем, где все буквы заменим на одну единственную.
1: Вот такая красотища у нас получится. Хотите поучаствовать, звоните скорее 8495-995-105-7.
2: Ждем.
0: Главное утреннее шоу страны. На русском радио. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте a7.ru.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
13: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
14: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
15: Лента.
16: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Сделать женщину счастливой нетрудно. Трудно при этом самому остаться счастливым. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Переперцы на русском радио.
1: Антон, смени пластинку. Мы это уже слышали на прошлой неделе, но в конце-то концов.
2: Давай другой ремикс на это же, давай.
1: Давай ремикс, вот, ремейк можно. Новый репертуар, наконец-то.
3: Спасибо, мой новый альбом на всех цифровых платформах, включая Москву сортировочную.
1: Так, у нас есть слушательница на линии.
3: Да, ее зовут Оксана, Оксаночка, Оксанушка. Она из города Воронеж, столица Черноземья. Оксан, привет.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Оксаночка.
3: Вот, вот это голос.
2: А вы любите, наверное, петь? Шикарно, наверное, владеете своим. Как это называется?
1: Вокалом.
2: Да.
3: Вокальным аппаратом.
4: Я люблю петь, да, только у меня слуха нет.
3: Да, это нормально, не у нас тоже. Речь про совесть. Вот. А когда вы последний раз ходили в караоке и были царицей?
4: Нет, я никогда в караоке не ходила.
3: Умница, пойдем вместе?
4: Обязательно.
1: Оксана, вы школу-то закончили?
3: Нет, в пятом классе.
4: У меня вчера у младшей дочери был последний звонок.
2: Ой, какой трогательный день.
3: Ничего себе, то есть получается, вы уже затарились валидолом и ждете, как говорится, этих...
4: Да, на следующей неделе первый экзамен.
2: Мы желаем удачи вашей доченьке.
1: Давайте 100 баллов пусть заработает.
3: А вам нервов 4 килограмма.
1: Оксана, скажите тогда, пожалуйста, нам, какой школьный предмет вам нравился меньше всего?
3: Прям...
4: Меньше всего, наверное, история.
3: История. Ну а что, ее же переписывают пацаны.
1: Ну значит, на букву И мы сейчас и будем петь.
2: Итак, это будет
3: как-то...
2: легко.
3: Да, на И. А вам остается угадать, что за песня, как за песня. Вот, вы все знаете. Сейчас приготовились?
1: Подготовлю аплодисменты быстренько. Так, да.
3: Раз, два, три, четыре. И
5: Мы любили.
3: И мы бегли.

0: ощущение, что мы принимаем какую-то китайскую делегацию.
1: Какое-то кошачье пение получилось. Весенняя мочевка.
2: Какие песни, какие мы, ведь мы поем, когда нам хочется любви.
3: Да какая же вы...
0: Это прям признание какое-то, понимаете?
2: Это Митя Фомин.
0: Это Митя Фомин. И группа...
2: Хай-фай.
3: Умница, Оксана!
0: А я думал, никто не поймет, потому что мы прилетели в Китай, не суча.
2: Ну, я не сразу поняла, да, не сразу. Уже испугалась.
0: Да вы что?
3: Еще испугаться успели.
0: То есть, получается, мы смогли запутать вас.
1: Ну,
0: ничего
1: это значит.
3: И страшно спеть.
0: Вы молодец, потому что, когда мы пели это Фомину, он не отгадал. Нормально. Значит, это вручение.
1: Итак, Оксаночка, в Воронеж отправляется классная фирменная колонка от русского радио.
0: Ой, громкая!
3: Поздравляем!
0: Обнимаем вас крепко, Оксаночка. Дочке, естественно, удачного ЕГГ. Вот этого, да. А вам хорошего спокойствия.
4: Переперц. На русском радио.
5: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Компания Вилси предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт vilsi.ru. Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
3: Революции. Народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
4: И теперь доедают, причем до последней крошки.
5: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
6: Ипотиден Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
7: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода Калужская акватория. Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
8: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
11: Вы не просто выбираете кроссовер «Хавейл F7». Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Хавейл F7. Хавейл F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Хавейл F7. Узнайте больше в дилерском центре Хавейл Корс Групп на Зерновой 17.
12: Военно-патриотический лагерь «Вымпелшторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпелшторм». Каникулы с пользой.
13: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
14: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
15: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
16: «Мясной гурман».
17: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
18: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
19: Что слушает страна?
20: Если все же так, на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
19: Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Рядом с пунктами проведения ЕГЭ запрещено проводить строительные и технические работы, а также любые шумные культурные мероприятия. Такие рекомендации выпустил Рособорнадзор. В жаркую погоду все участники экзаменов должны быть обеспечены питьевой водой. Медицинские пункты обязаны находиться в полной готовности. Основной период ЕГЭ стартует 1 июня. Школам и местным администрациям уже поручено проследить за выполнением всех требований. В России могут установить ежегодную федеральную выплату к юбилеям совместной жизни. С такой инициативой выступили в Госдуме. Сумма будет зависеть от количества прожитых вместе лет. За 5 лет брака предлагают выплачивать 5000 рублей, за 15 – 15 тысяч и так до 20 лет. Далее суммы растут – 30 тысяч за четверть века вместе, 40 тысяч за 30 лет, 100 тысяч за 50 лет совместной жизни и 250 тысяч рублей, если пара состоит в законном браке 70 лет. Для пар, проживших в браке 50 и более лет, выплату хотят назначать автоматически на основании данных ЗАГСа. Остальным нужно будет подать заявление через органы соцзащиты или портал госуслуг. По словам депутатов, долгие браки – это опора для общества и пример для молодежи. Автопарк регионального управления Росгвардии пополнился новыми служебными автомобилями. Новые автомобили «Лады Веста» поступят в отдел вневедомственной охраны по городу Калуге. Это позволит росгвардейцам быстро реагировать в различных критических ситуациях и эффективно выполнять задачи по охране общественного порядка. Добавлю, с начала года сотрудники управления Росгвардии по Калужской области задержали более 20 преступников, свыше 1000 граждан, совершивших административные правонарушения, а также более 20 человек, находящихся в розыске. В регионе около 7 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан находятся под охраной Росгвардии. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Астана. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ну а что это вы там спите, дорогие друзья? Да, чуть-чуть похолодал, ничего, потепление скоро придет. По крайней мере, вам сейчас возьмем вот флюидов этих, нашвыряем туда. Вот, радости, любви, счастья. Ну, естественно, обнимашки тоже, да. Главное на главном здесь продолжается «Русский перец» на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Люди, привет!
2: Доброе утро. Ой, какие у тебя флюиды классные, Антон. Да, да, прям чувствую, как настроение поднимается.
3: Такие перламутровые. Да. Переливаются на солнце.
1: Вот да, это пуговицы, а флюиды другие.
2: Ну, ты смелый вообще такие решения принимаешь, делиться флюидами.
1: Да, да, да.
3: Да, себе не оставляешь ничего.
1: Не жадный. Все вам, все нам.
3: Все нам. Ну, вообще, на самом деле, смелые решения, они ведь не только вот в таких поступках широких, как и ты сейчас совершил. Но, допустим, если бы деньги не имели значения, вы задумывались над тем, что бы вы делали, вот вдруг, если вам они были бы не нужны? Я вот думаю об этом постоянно.
2: Да.
3: Раз в год я бы улетал в стратосферу.
1: Куда?
2: Куда?
3: В стратосферу.
2: А ты бы возвращался?
3: Конечно.
2: В стратосферу.
3: Ну, нет, ну сейчас же есть всякие варианты, когда ты можешь побывать в невесомости, но не покидать планету.
1: Есть, иди сюда, я тебе покажу.
3: Антон, это больно.
1: Тебя минут на 15 отгрузит нормально.
3: Я бы полетал, значит, на воздушном шаре.
1: На большом?
3: А потом я бы с горы спрыгнул на параплане, полетал бы тоже. Но потом приземлился бы. А еще, если бы деньги не имели значения, я бы, знаете, что сделал? Я бы купил себе дирижабль и покатал бы вас на нем.
2: Я не знал, что ты такой экстремал. Честно
1: Слушай,
2: говоря.
1: Я на Димкином дирижабле кататься не хочу.
3: Почему? Я же не за штурвалом
1: я
3: буду.
1: Я привык как-то, знаете ли, вот это регулярными рейсами летать.
3: Не, мы будем с Дюшесом там как бы смотреть все это с высоты
1: полета. Почему у твоих друзей такие странные клички? А вот это мои друзья. Дюшес, Фихуай, Тархун. Да? Вот.
2: А
1: Буратино. Да. Полет в дрова называется.
3: Ну что, друзья, вот хочется и у вас тоже спросить. Чем бы вы занимались, если бы деньги не имели никакого значения?
2: Летали бы с Димкой в стратосферу.
1: Я, пожалуй, здесь подожду, чтобы как-то посмотрел.
3: Кто-то же должен нас это привязывать.
1: Что такое деньги не имеют никакого значения? Ну что, вот...
3: К земле.
1: Если бы не надо было за что все платить, вот это вот, да?
3: Ну как бы да.
2: Слушай,
1: я бы, конечно...
3: У тебя безлимитный счет, золотая карта.
1: Я бы зашел бы в супермаркет, взял огромную корзину.
3: А ну потом расскажешь, не сейчас.
2: Да, давай не все сразу.
1: Нельзя, да?
2: Давай пока у наших слушателей будем спрашивать, а потом ты обязательно свою историю...
1: То есть мое мнение
2: вас не волнует. Напиши в мессенджеры мне 8-916-003-105-7.
1: Конечно,
2: я
1: да.
2: Прочитаю лично эту историю.
1: Да, под ником Дюшес. Я понял, да,
3: хорошо. Антон в кое веке решил рассказать свои истории, то мы ему не дали. Ну позже, Антон, потерпи чуть-чуть.
1: Гады.
0: На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Да, сегодня какая у нас фантазийная, прекрасная тема. Чем бы вы занимались, если бы деньги не имели никакого значения?
2: Отпустите все запреты просто в космос. Вот нам, например, Аленка написала, она говорит, а я бы еще родила штук 6 детей.
1: Ой,
2: если бы деньги не имели значения.
1: Молодец. Кстати, да, классная идея. Я бы тоже, наверное, так.
2: Ну, конечно, если у вас есть все возможности, любые, для развития этих детей,
1: да.
2: Для путешествий,
3: да
2: для обучения.
3: Государство поддержит, извини меня.
1: Бесплатная
2: зачем?
1: Парковка.
3: Ну, по-моему, 6 детей, это уже мать героини, да?
1: Нет, по-моему, у нас чуть больше детей должно быть еще.
3: Да, да, мы поможем.
1: Для матери.
2: По-моему, меньше.
1: Чтобы быть все-таки матерью героини, поможешь?
3: Я отец героини хочу
1: отец
3: быть.
1: Отец героини?
3: Да.
1: Хочешь родить 6 детей?
3: Ну, хочу как-то. Чтобы дети — это счастье. Чем
1: согласна.
3: Больше, тем лучше.
2: Как в той поговорке. Антон родил ребенка, велел тащить пеленку.
3: Угу, да. Очень хочется родить, знаете, 22 мальчика вот, и сделать сборную России.
2: Антон, ну первая Нобелевская премия в этой сфере будет моя.
3: Я помню, помню. Лично Нобель тебе вручал, ты уже врал об этом. Все хорошо.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
4: В Калуге сегодня дождь и до 16 градусов тепла, северо-западный ветер до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождливо, ночью до 9 тепла, днем до плюс 14. Русское радио, все будет хорошо.
5: Реклама на русском.
6: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
7: На Зерновой 15D.
6: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
7: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
8: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10%.

0: комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
1: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
3: Встречайте DX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
4: Пристальнее всех за фигурами следят шахматисты.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Русское радио – это родные нулевые.
1: Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
0: Крылатые десятые.
2: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем сердце.
0: Восходящее, настоящее.
3: На крыше городских домов вы прятались от лишних глаз.
0: Слушайте Русское радио. Все будет хорошо.
4: Русские перцы.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Люди, деньги отменили. Все.
2: Ну вот и хорошо.
1: А теперь список ваших желаний.
2: Нам тут Ева написала, что она поехала бы на море с семьей или записалась на конный спорт.
1: Угу.
2: Ну, такие фантазии прекрасные.
1: Можно совместить, да. Поехать на море на карете. Запряженные десятки.
2: А вот здесь, конечно, очень много добрых сообщений. Нафисет из Сочи написала, что если бы деньги не имели смысла, то она бы по всей России открыла бы приюты для бездомных животных.
1: Угу.
2: Ну, конечно.
1: Не, ну это грамотно.
2: Да, добрыми делами действительно нужно заниматься, если у вас есть возможность.
1: Хотелось бы еще о людях подумать и сделать вот такую, знаете, тяжелую медицину с диагнозами, тоже бесплатно совершенно.
3: Mm-hmm.
2: Да, вот здесь лекарства. Нам еще Леночка вот написала, Мещерякова, ела бы нутеллу столовой ложкой. Это, то есть она купила бы...
1: А
2: вот
1: типа сейчас она этим не занимается.
2: Чан был такой огромный. Знаете, как в отелях иногда бывают, такие стоят огромные банки.
1: И нырнула
2: банки.
1: Бы туда.
2: Да.
1: Да. Я видел
3: чан
1: банку.
3: Чан с нутеллой.
1: А вот этот, знаете, который как накачиваешь так.
3: Mm-hmm. Да. Слушайте, Леночка, ну как потом после этого чана ведь надо как-то отмыться.
1: Да?
3: Ну, от нутеллы тяжело отмыться.
1: И придется за перевес платить еще из Хабаровска.
3: А еще есть риск, что к вам начнут подползать всякие любители сладкого.
2: Липнуть.
3: Ну да.
1: Да. Нет, нет, да и...
3: Вот именно.
1: Если вас кто-то бросит булку...
2: Или круассан.
1: Круассан.
2: Это мы.
1: Круассан с нутеллой.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама на русском.

0: всем параметрам.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно чули течка, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
11: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
12: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
13: Экзамены давят и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
17: При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО А7, ООО А7. 71 и ООО «Асемиген». Более подробная информация на сайте а7.ру.
18: ОК представляет.
19: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
20: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
21: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
22: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
23: Штурман, финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
24: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
25: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
26: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
27: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
28: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры КМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
29: Прическу новую сделал. Не заметил. А когда машину поцарапала, в трусах меня встречать выбежал. Рекламная служба русского радио 5797799, код 4.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Если бы деньги не имели значения, чем бы вы занимались сейчас по жизни? Вот Виталий, например, взял бы и построил стадион в своем городе и собрал бы футбольную команду с хорошими игроками.
2: Ну, это всегда, кстати, очень хорошо заканчивается, потому что если мы возьмем, посмотрим на Краснодар,
3: да,
2: все вполне идеально.
1: Ну, вот. Умеют, могут.
2: Для людей нормально.
3: А парк красивый, это, да, просто фантастика.
2: А команда-то какая хорошая. Просто я вот вспоминаю, у меня два удивления было. Первое, это, естественно, футбольный клуб Краснодар, да, и еще до этого я удивился футбольному клубу Тосно.
1: Угу. Как это они... там Мбаппе играет?
2: Да, конечно, да.
3: Мбаппе, Роналдо там.
2: И Роналдо, да. И там Марк Ван Бастен, там тренер, да, вот там все, вот там, да.
1: Ну, все понятно.
2: Да.
1: Вот Андрей нам, кстати, написал, он очень любит дело такое. Он пишет стихотворение. И он им уже, в принципе, занимается там, где деньги не имеют значения. Но если бы они реально не имели значения, тогда он с этим связал бы свою профессиональную деятельность. Но пока это только хобби для души, для самовыражения.
2: Ну, а для того, чтобы стать настоящим поэтом, да, и чтобы деньги не имели значения, для этого нужно несколько лет быть поэтом-песенником. А вот, понаписал хиточков этих. Угадай,
1: самое
2: где
1: главное, зарегистрироваться в обществе авторском.
2: Да, рау!
1: Чтобы тебе
3: капали денежки.
1: Чтобы тебе все капало, да.
2: Да.
1: И знаете что?
2: Ты имеешь в виду капали вот эти?
1: Нет. И нейросетям, пожалуйста, не доверяйте свои стихотворения, а то они умеют свойства воровать.
2: А то вашу песню на 3 дня раньше выпустит и напишет кто-нибудь другой.
3: Конечно.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза газом блестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог»
3: на русском.
0: Русское радио.
4: В темном коридоре

0: кстати, очень интересно послушать истории наших победителей игры против правил год спустя, как они вообще себя ощущают, да. Хотят ли они еще поиграть?
1: Конечно.
2: Некоторые уже это самое купили квартиры, машины, вот выиграли, молодцы, молодцы.
1: То есть мы путевку в жизнь буквально отдаем.
2: Действительно, да, ну по крайней мере на первый взнос. А на что-то.
0: Ну, как бы на самом деле, знаешь, это открывается денежный кран.
2: Да. Это не то, что денежный
0: и первая
2: кран.
0: Первая капелька это наш это поток, 10 тысяч.
2: Это поток. А я думаю, что я каждый раз, два раза в месяц весь в каплях стою.
1: Это струя просто. У нас маленькая капелька, а потом все просто так крутится, вертится вокруг вас. Денежные потоки эти, да?
2: Какое медицинское предсказание это прямо.
0: Ну, давайте с аллегориями завязывайте, потому что можно куда-нибудь не туда.
1: Хорошо.
2: Действительно, хватит.
0: Итак, ребята, давайте все-таки про деньги. Итак, 10 тысяч есть в игре против прав. Павел, пожалуйста, звоните 8495-995-105.7.
2: Ой, обрызг.
3: Дима, Антон и Полина. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Это уже третье малиновое мороженое от «Самоката». Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от «Самоката» сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самоката» 6+.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Займы на любые цели в приложении «Корона».
10: Квартиру.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте. Улыбка. Понятно.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Деньги, деньги, деньги, деньги, денюшки. Вот у нас сегодня тема лучи. Знаете, если бы денег не было, вы их бы отменили бы. Вот. А здесь все равно все-таки, знаете, надо как-то спуститься с небес на землю и понять, что деньги сегодня раздают в игре против правил, дорогие друзья. До нас дозвонилась Сара. Сейчас будет играть.
2: Сарочка, здравствуйте.
1: Из Оренбургской области. Сар, привет.
3: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, привет. Сар, скажите нам, пожалуйста, вот если бы, допустим, мы в игре против правил отменили все-таки деньги, вы бы позвонили просто поиграть без денег?
3: Позвонила бы.
4: Честно, правда?
2: Или бы сказали, да,
3: каждый день
2: этих перцев.
1: Я просто думал, что, знаешь, а вы бы позвонили, если отменили деньги, раз, и все, и гудки короткие.
4: До свидания.
2: Ну ладно, Сарочка, ничего мы отменять, конечно же, не будем. У нас все как обычно, 10 тысяч рублей есть, и ваша задача их у нас отправить за 20 секунд, потом еще 20 секунд.
4: А как отбирать?
2: Отвечайте на 5 первых вопросов неправильно, получаете 1000 рублей, но этот неправильный ответ должен быть логичным, то есть похожим на правду.
4: Сарочка, вы все поняли, вы все знаете и готовы играть. Желаем вам удачи и заряжаем на победу. Вжух!
1: Что не кладут в борщ?
3: Руку.
1: Чем рубят дрова?
3: Ногой.
1: Сколько будет 7 минус 1?
3: 48.
1: Какое сейчас время года?
3: Зима.
1: Как звучит полная форма имени Саша?
4: Не успели.
2: К сожалению.
4: Пятый вопрос задать. 4000 рублей, Сарочка, вы забираете.
1: А я вот сейчас вот прикинул. Знаете, а вот такое самое. Борщ на руке-то наваристый, да?
2: Ну не кладут руку в борщ, Антон. Ответ правильный.
1: Сарочка приглашает нас в кафе «Людоед». Борщ на руке.
4: Да это не кладут как раз руку-то в борщ.
2: Слушайте, а у меня что-то кладут. Зависло сейчас все в голове. Я не понимаю, мы должны были принять этот ответ или нет?
1: Ну а Все правильно, не кладут же. Ты руку кладешь в борщ?
2: Нет.
1: Все? Вот.
2: А надо было, что кладут в борщ сказать.
1: Да. Не плюй в компот, там повар ноги моет. Вот такая, знаешь.
2: Антон, мы опять натворили дел.
4: Что? Ой-ой-ой.
1: Каких? Каких дел тут?
2: Я не знаю, что делать, Антон.
1: Что?
4: Говорить Сарочке прекрасно. Желать Сарочке прекрасного настроения.
1: Вот, видишь, Жукова знает. Тебя что накрыло-то?
2: Антон, у нас будет серьезный разговор после эфира.
1: Я не хочу с тобой разговаривать. Сарочка, дорогая, мы вас поздравляем. 4000 деревянных российских потрясающих рублей летят к вам в Оренбургском.
4: Обнимаю.
0: Против правил. На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
8: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Компания Вилси предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт вилси.ру. Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
10: Спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода Калужская акватория. Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе. Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75-77-88.
11: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Экспекто патролум! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
13: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой».
14: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
15: И теперь доедают, причем до последней крошки.
16: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 752222.
17: Байденен Карман Юрьевич Огрни, 322-366-8050-426.
18: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
19: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
20: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Минцифра расширила перечень данных, которые операторы связи должны собирать и передавать силовикам. Документ обратил внимание «Коммерсант». Он обновляет правила, по которым организаторы распространения информации и владельцы автономных систем должны настраивать свои системы. В приказе перечислены типы данных, которые должны быть доступны для поиска в системе по запросам властей. Среди сведений – паспортные и адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты и организационные сведения. В Минцифре заявили, что все это для обеспечения безопасности. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пошлин для мигрантов. Основная цель – пополнение федерального бюджета. В частности, при приеме и выходе из российского гражданства надо будет платить 50 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание обойдется в 15 тысяч. Кроме этого, появились новые виды пошлин. Например, замена вида на жительство обойдется в 6 тысяч рублей. От сборов освобождаются иностранцы, заключившие контракт с Минобороны. Регионы смогут тратить доходы от штрафов за нарушение ПДД только на улучшение дорог. Так решили в правительстве. Деньги можно будет направлять на ликвидацию аварийно-опасных участков и совершенствование организации дорожного движения. Изменения в нормативные акты субъектов внесут уже в этом году. С прошлого года 75% суммы от выплаченных штрафов за нарушение ПДД направляются в региональные бюджеты, 25% – в федеральные. Мусульмане по всей России начали отмечать Курбан-Байрам. Это один из главных праздников в исламе. Верующие собрались в мечетях по всей стране для участия в торжественных богослужениях. Курбан-Байрам знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества мусульман в Мекку. В некоторых республиках сегодня выходной день, а в Дагестане вообще будут отдыхать до понедельника. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Ну и как тут не спеть мою любимую арию из мюзикла? Деньги вертят шар земной, ах, шар земной, весь шар земной.
1: Мне немножко показалось, что ты чуть-чуть больной.
0: Ах, вертит шар земной.
1: Ой.
0: Ну а сегодня мы предлагаем деньги все отменить.
1: Да.
0: И подумать, что бы вы делали, если деньги вообще не имели значения, если у вас просто даже куры бы их не клевали.
2: Ну вот в последний час только отменяем, дальше все вернем. Дальше все вернем.
1: Им бы эти денежки взять и отменить.
0: Да. Антон Юрьев здесь вместе с вами. Полиночка Жукова тоже рядом.
2: Доброе утро.
0: И Дима Морозов здесь. Это главное утреннее шоу страны. Русские перцы!
2: Привет-привет! И продолжаем обсуждать действительно нашу тему. Фантазируем сегодня, вот тут думаем, чего там можно было бы понаделать, если бы деньги не имели, правда, никакого значения. Вот пишите, пожалуйста, ваши истории в наших социальных сетях. У нас есть специальный пост для этого.
1: Есть еще личка.
0: Да, это сообщение, которое вы можете прислать нам в СМС и во всех возможных мессенджерах. Плюс 7-916-003-105-7.
1: Ждем!
3: Русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: О. Чем бы вы занимались, если бы деньги не имели никакого значения? Давайте вместе фантазировать.
2: Да, нам написал Витя, но, по-моему, Витя, он же незнайка. Потому что он построил бы, имея безграничное количество денег, подземный город на Луне. Ну, получается, подлунный тогда город.
1: Интересно.
2: Чтобы там жили люди.
1: На Луне,
2: на
1: да?
2: На Луне, но под корой.
1: На Луне, под корой.
2: Да.
1: Угу. Ну, вообще, можно, в принципе, развивать космос. Может быть, все-таки есть та планета, которая пригодна для жизни.
3: Да, надо, кстати, позвонить в Роскосмос.
1: Да, уточнить.
3: Может, они обновили. Обновили карту. Список планет, пригодных для жизни.
2: Ну, мне на это нормально. Вы можете,
3: туризм.
2: Конечно, лететь.
1: Не, ну ты же все в стратосферу хочешь. Вдруг у тебя из стратосферы получится в космос
2: не,
1: улететь.
2: Я хочу вернуться.
1: Ну, вернешься.
2: Не хочу дальше лететь.
3: Димка каждую пятницу вечером улетает
1: в
3: стратосферу.
1: Он мне звонит потом иногда.
3: В понедельник возвращается.
2: Да. Раздельные звуки издаю. Я в стратосфере.
3: Где Полина? Полина, я в стратосфере.
2: А иногда я ей звоню ночью, но она не берет.
1: Спишь?
3: Ну, спишь, сплю.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: В Калуге сегодня дождь и до 16 градусов тепла, северо-западный ветер до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождливо, ночью до 9 тепла, днем до плюс 14. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
8: Реклама на русском.
9: Встречайте DX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
8: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
10: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах.

0: Еще и скидка 10% на запчасти. Подробности на Зерновой 15D.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
4: Что слушает страна?
5: Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там.
4: Русское радио.
5: Ты не тот, я не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай.
4: Только любимая.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Сейчас поступает мудро. Юрьев, Жукова, Морозов зажигают утро.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, расскажите нам вашу историю. Кстати, вот помните, буквально минут 30 назад мы спросили у наших слушателей, как изменилась ваша жизнь спустя год после выигрыша в игре «Против правил».
2: Да, было такое.
1: Вот нам Наташа, кстати, ответила на этот вопрос.
3: Из Майами?
1: Да,

0: А, значит, они поставили цель дозвониться на радио. Коллеги в отделе захотели печень трески. Сказано, сделало. Дозвонились, выиграли 1000, откушали печени. А потом они, значит, вошли в раж, решили по полной уже кутить. Выиграли 10 тысяч, уже другие коллеги. Решили путешествовать всем отделом. Мир посмотреть, себя показать, выйти за пределы предприятия. К обеду вернулись. Деньги закончились просто.
1: 10 тысяч. Мир посмотреть.
0: А, значит, вывод. Хорошо, Наташ, мы передадим. А написали они нам здесь, значит, идею. Верхний порог выигрыша надо увеличивать, потому что хочется путешествовать хотя бы за пределы нашего города.
1: Какие вы молодцы, господи. Мы вам искренне желаем, чтобы на какой-то корпоративный праздник вашу любимую печень трески принесла сама треска. И она же и провела мероприятие.
0: Треска в песке.
2: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
5: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
8: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
10: «Лента». Совершайте покупки по бизнес-карте «Альфа-банка» и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
11: Я счастливый человек! У моей жены аллергия на цветы, духи, меха и золото! Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Ну, завалили, завалили своими сообщениями нас. С удовольствием читаем. Спасибо большое. Вот, например, Марина нам говорит, что если бы деньги для нее не имели значения, она бы выращивала овощи на огороде.
1: Ой, здорово.
2: И что бы делала?
0: Да, потом готовила бы вкусняшки, раздавала же нуждающимся.
2: А, раздавала просто, я думаю.
0: Я надеюсь, не из выращенного.
2: А что?
1: Раздавать из выращенного?
0: Ну, вот она выращивает кур, а потом готовит вкусняшки. Я думаю, что какая-то связь между этими
2: есть. Нет, только из огурцов, конечно.
1: Курочки просто живут, и все.
0: А что, огурцы очень полезные, между прочим, особенно солененькие.
1: Ой, кстати, ты вот вспомнил.
2: А под курочку как идут?
1: Я просто новую фантазию себе придумала. Я-то изначально думала, что если бы у меня вот было столько денег, сколько кур не клюют, я бы путешествовала, ребята. Занималась чем-то таким. Вот открывала бы новые места.
0: Ой, как банально,
1: да,
0: все.
1: Да, фотографировала, делала бы блог, может быть, какой-нибудь. Но ты сейчас мне навеял. Вот про огурцы заговорил. Я вспомнила давнюю свою мечту. То есть если бы у меня было столько денег,
2: ферма.
1: Что... У меня был бы свой магазин солений огромных. О. И если бы у меня было действительно много денег, я бы тогда отдавала бы всем безвозмездно по огурчику.
0: Знаешь что, я тебя хочу познакомить
1: черемшу.
0: С одной блогершей, ее зовут Аруся.
1: Так.
0: Вот у нее есть волшебные,
1: закрутки.
0: Да, волшебный
1: У меня были бы не закрутки, у меня был бы магазин.
2: Настоящий, представляешь, развал.
0: Я думаю, что у нее и магазин есть.
1: Да.
0: Ну куда есть только еды?
2: Черемша от Жуковой.
1: Да.
0: А для здоровья малыша.
1: Черемша.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
0: Русское радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну, расскажите, что бы вы делали, если вдруг деньги не имели никакого значения? Ну, то есть у вас был бы безлимитный какой-то счет. Расскажите.
2: Вот в каком банке? Простите.
3: В любом.
1: Вот Юлечка, например, нам написала. Она бы брала и вышивала картины разными видами техники вышивания.
3: Для себя.
2: И дарила бы их, конечно.
3: Конечно. Да. Наталья написала, она бы стала спонсором детской команды по боксу, где занимается ее сын. Тоже здорово.
2: Нормально. Победители.
3: Может так проспонсировать, что... Вообще даже не знаю.
2: Ну, все купить, понимаешь?
1: Ну, как бы да.
2: Зал какой-нибудь навороченный, да. Прям, да. Автобус свой с названием команды, а?
1: Да. Точно. А вот, кстати, еще про спорт написала Настенька. Она говорит: я бы взяла и построила огромный, многофункциональный современный аквапарк прямо у нас в поселке.
3: Классно. Или парк
1: с развлечениями, да.
2: Это все в одном. Это должен быть, значит, зоопарк, парк аттракционов, аквапарк и огромный фудкорт.
3: Еще сафари-парк.
2: Сафари-парк, да, тоже надо.
1: А вот какое классное сообщение пришло от девочки по имени Яна. Она говорит: а я бы построила город своей мечты, где были бы пейзажи из моих любимых сериалов детства.
2: Он уже создан. Это Москва.
3: Да, тоже. И другие города нашей прекрасной страны.
1: Ну, Москва меняется. Некоторые здания из детства, к сожалению, исчезают.
2: Да.
1: За новыми
2: высотами.
0: Да-да-да. Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 13+.
15: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
16: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
17: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
18: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности или сделал отмену? Рекламная служба русского радио 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Вот вы писали, писали, писали, а Оля взяла и за вас просто все скомпоновала в одну какую-то большую смс-ку.
2: Нафантазировала?
1: Да, то есть она говорит, если бы деньги не имели значения, она сразу вспомнила фильм «День сурка», когда у него там по кругу все, он научился всему. Она говорит, что хочется и нравится. Из музыкальных инструментов научилась бы играть на гитаре, а то 5 лет уже висит на специальной руке. Выучила бы любимые языки, чтобы без проблем разговаривать и петь песни, подыгрывать себе на инструментах. Научилась бы ландшафтному дизайну, вырезать из дерева красивые вещи, писать картины и родила бы 10 детей.
2: Обалдеть, умничка. Пусть
3: нужно
2: так и будет.
3: 4-5 жизней примерно все на то, что она вот перечислила сейчас.
2: Не, ну если долго не спать, то в принципе все можно
1: работать.
3: Если вообще не спать и вообще не работать, то да, тогда...
1: Вот.
3: Ну гитара лишняя, конечно.
1: Да ладно.
3: Ну пусть висит на специальной руке.
1: Ну в самолете, пока она летит куда-нибудь далеко, на частном джете.
3: Да.
1: Может поиграть себе чего-нибудь там на струнах.
2: Побрунчать. Бум-бум-бум.
3: Да. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Главное шторку опустить.
1: Да. И изгиб Оленина здесь тоже появляется в этой стране.
4: Ну не жёлтый, конечно. Здравствуйте.
2: Нормальный
4: человек. Хотя загар сходит, да, уже.
2: Ну ладно, скоро опять куда-нибудь полетишь.
4: Да.
1: Для тебя же деньги не имеют значения.
3: Под Москву. Ничего ты богач.
1: Да, ему все бесплатно.
4: Они запретили полет над Москвой, все.
2: Да, все. Я
4: полечу, поеду.
2: Ну расскажи.
4: Да.
2: Чем бы ты занимался?
4: Слушай, ну вот я согласен. Кто сейчас прислал смс-ку? Оля, да. Я вот с Олей согласен. Я бы на самом деле путешествовал везде и учился. То есть я бы образование, то есть не только бы я бы здесь в институте сделал, я бы посещал бы страны, учил бы культуры, языки, науки, которые где там где сильнее. Размножался бы везде, естественно, да.
1: Ставил по маленькому Оленину везде в разных странах.
4: Конечно, да. То есть как бы
1: надо моряк.
4: Оставить свой след. А потом второй тур у тебя пошел. То есть, как бы, ты уже детей своих везде, в каждой стране обучаешь, учишь и так далее.
3: Потом выпустил бы книгу, наследил.
4: Да, наследил. Да. Я бы занимался образованием.
1: Следы Оленина.
3: Слушай, ну я тебе хочу сказать, что сейчас, как бы, вот после этого заявления Оленина, Дуров отходит на второй план.
2: Да,
3: потому 100%. Что, ну, если бы ты
4: нет, ну он-то их своих не знает, а я-то буду знать.
3: А, у тебя будет целый список, да.
4: Конечно, конечно.
3: Я предлагаю тебе взять и совместить, поступить на туризм, как бы, да, и одновременно, в общем,
2: осталось только договориться с женщинами.
3: Ты ой, посмотри это, на него!
4: Это, знаешь, это не
3: посмотри,
4: проблема.
3: Посмотри, он говорит, здравствуй, сразу да!
2: Ну, таких условиях, понимаешь, он уедет потом.
1: Осталось только понять, как сделать так, чтобы деньги не имели значения.
3: Господи, я прям, ребята, я прямо предчувствую какие-то международные новости. Говорит, ну, короче, Землю переименовали в планету кучерявых. Ужас, как... Все, сваливаем отсюда отдыхать, а Лину оставляем здесь, и вот...
4: Смотри, загорелые, зеленоглазые, кучерявые.
2: Ну, красивые, это невозможно.
3: Будь осторожен, Жуков может влюбиться. Морозов, Жукова, Юрьев, вам
2: давно
3: до свидания.
2: Давно уже влюбилась.
3: Всего вам наилучшего.
2: Пока.

0: Реклама на русском. Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
1: Ищу красивую, умную, с квартирой и достойной зарплатой. О себе. Мамина радость, Антон.
2: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

страдать и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. На морском терминале в Туапсе вновь произошел пожар после удара беспилотников. Возгорание оперативно ликвидировали. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. К тушению привлекли более 80 человек и 25 единиц техники. Фрагменты дронов также повредили остекление в одном многоквартирном и 5 частных домах в городе. Пострадавших при атаке нет. По данным Минобороны, за прошлую ночь средства ПВО сбили 140 беспилотников над российскими регионами. В апреле дроны трижды атаковали морской терминал в Туапсе. Каждый раз начинался пожар. После последнего удара 28 апреля возгорание тушили двое суток. Средняя зарплата в феврале составила 104 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводит Росстат. По сравнению с началом прошлого года показатель вырос примерно на 16%. Аналитики связывают динамику с дефицитом кадров, ростом конкуренции за сотрудников и повышением зарплат в промышленности, IT и инженерных направлениях. Наиболее высокие доходы сейчас фиксируются в сферах, связанных с финансами, инвестициями и высокотехнологичными специальностями. Депутаты Госдумы предложили разработать специальную программу льготной ипотеки для ученых. Она будет предназначена для кандидатов и докторов наук, занятых в стратегически значимых направлениях. По задумке, программа должна работать по образцу IT-ипотеки. Ставку предлагается установить не выше 6% годовых. Авторы инициативы считают, что такая мера повысит привлекательность научной карьеры и поможет закрепить кадры в вузах и лабораториях. Работодатели беспокоят в отпуске более 2/3 опрошенных россиян. 20% заявили, что сталкиваются с этим постоянно, 38% время от времени, а 11% из-за этого вообще считают, что у них фактически нет отпуска. Лишь 32% респондентов никогда не сталкиваются с необходимостью решать рабочие вопросы. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Хиты на русском» и «Хорошее настроение» с Дмитрием Олениным.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Здравствуйте, привет-привет всем. Спасибо русским перцам. Пообщались, поулыбались, настроение подняли, понимаем друг другу. Теперь ближайшие 5 часов вместе со мной. Меня зовут Дмитрий Оленин. Рад каждому из вас. Давайте проведем этот день вместе.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

0: Калуге сегодня дождь и до 16 градусов тепла, северо-западный ветер до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождливо, ночью до 9 тепла, днем до плюс 14. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
2: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
3: Бывают такие дни, когда делать ничего не охота. А бывают другие, когда охота ничего не делать.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Вот удивительная же, да, наша память, какая она. Мы на самом деле запоминаем то лицо в том возрасте, когда влюбляемся в человека, вот в момент, когда познакомились. И даже 20, 30, 40, 50 лет спустя, глядя на нашу избранницу, мы видим в ней не тот возраст, который есть на самом деле, а именно тот, в котором мы познакомились. То есть наша избранница в наших глазах, ну и наоборот, тоже избранник в глазах девушки, остается таким в тот момент, когда увиделись, познакомились и влюбились. Классно же, да?

Ой, я сейчас, конечно, не сочиняю, рассказываю вам чистую правду. Недавно сюда к нам на Русское радио приходит письмо мне, написано Дмитрию Оленину, причем отправлено почтой, знаете, от руки все написано. И такой почерк красивый, думаю, неужели мне письмо? Я обрадовался, мне коллеги такие, а давай, мы, да, будь, помните, как раньше было? Танцуй, танцуй тебе письмо. Но я открываю письмо, и начинается слов. Здравствуйте, уважаемый Роман. Ну, в общем, дальше-то я читать практически не стал. Но, тем не менее, знаете, момент радости был. И вот все-таки вызывает действительно теплый момент, когда вот вы получаете письмо, что там внутри. И ты же понимаешь, кто-то же когда-то его написал, там не 2 секунды назад, а не несколько дней, а то, может быть, и неделю назад. Вот сделайте это приятное своим родным и близким. Отправьте им настоящее письмо. Вот прямо от руки написанное. Ну, дойдет. Знаете, как приятно будет. Вот, Ахана для вас прямо сейчас, Иван Дмитриенко, впереди.

сложный выбор, куда отправиться, в Москву или в Петербург. Ведь вроде такие две столицы, а такие разные. А в Петербурге уже белые ночи, разводят мосты. А Москву уже все украсили опять по-новому. А все в цветах, все красиво. Столько ярмарок всяких. Ну, выбирайте, что вам больше нравится. А вообще рекомендую вам за эти летние выходные, может быть, даже ваши летние каникулы, успеть побывать и там, и там. И не только в столицах, но и в прекрасных малых городах нашей замечательной страны. Yeah.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Как моя диета? Это кошмар! Пятый вечер не могу найти врага, чтобы отдать ему ужин. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
10: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Не скучай.

Манипуляторы крутят нами, как хотят. Вот смотрите, такой один хорошенький, красивый, молодой. Давай, проводи меня домой. Вот один хорошенький. Вот видишь, ты единственный такой. И мы сразу такие, да, конечно, я такой один. Я избранный вообще. Но нужно помнить такую женскую истину. Каждый, кто не первый, тот у нас второй. Да, девчонки? Ну, а что делать? Так устроен этот мир. Но все равно хорошо быть избранным.

Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин отправится сегодня в Казахстан с государственным визитом. Поездка главы государства тем более необычна, что этот госвизит не первый за его президентский срок, а протокольная практика допускает лишь одну такую поездку. Она предполагает особые почести и пышность, несколько дней пребывания в стране и культурную программу. Однако нынешней ситуации было сделано исключение, инициатором которого выступила Астана, отмечает агентство ТАСС. Визит Путина продлится 3 дня. Правительство обязало региональные власти разработать и утвердить планы развития инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности и велосипедов с электродвигателем. Документы нужно представить до конца года. При этом полный запрет СИМ не предусматривается. Государственная линия выстраивается вокруг поэтапного и безопасного встраивания электросамокатов, электровелосипедов и аналогичных устройств в существующую дорожно-транспортную систему. И еще одно поручение правительства теперь Министерству природы. Оно должно разработать меры по недопущению выхода диких животных на проезжую часть. Нужно определить участки трасс по всей стране, где требуется срочная защита от внезапного появления зверей на дорогах. Доклад о результатах анализа будет представлен Кабмину в течение года, сообщает ТАСС. На втором этапе с 2027 по 2030 год непосредственным обустройством опасных участков займутся Минтранс, Росавтодор, госкомпания «Автодор» и региональные власти. Вакцину против аллергии на пыльцу березы хотят массово начать применять этой осенью. Планируется, что разработчик, Федеральное медико-биологическое агентство, получит временную регистрацию препарата. Это даст возможность широко его использовать. Однако третья фаза испытаний, которая длится 2 года, завершится только в сентябре 2027-го. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Вот это не говори, что мы опоздали, и счастье накрыло как цунами. Это про то, как вы опаздываете на концерты. Уже знаю, слышите, что в зале идет концерт, мы только бы успеть на свою любимую песню. И вот заходите, и она звучит, и все, и счастье накрывает вас.

0: 11.05 в столице. Всем прекрасного доброго дня. 27 майский день сегодня, середина недели. Давайте наслаждаться хорошим настроением, планами на будущее. Наверняка уже даже послезавтра у кого-то что-то приятное случится. Но послезавтра уже пятница будет, так что у всех случится что-то приятное. Меня зовут Дмитрий Оленин. Еще 4 часа буду вместе с вами. Александр Шоу далее.
1: Когда

Калуге сегодня дождь и до 16 градусов тепла, северо-западный ветер до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождливо, ночью до 9 тепла, днем до +14. Русское радио, все будет хорошо.

Вчера я был на празднике, где появился Артур Пирожков, зажег. Ну, естественно, конечно же. И особенно девушкам понравилось сразу же на прощание. Артур Пирожков сказал: многие из вас сегодня не заснут, а к некоторым я приду во сне. Но тут, конечно, женский смех раздался по залу. Артур Пирожков, да, он такой. И, кстати, готовит вам сюрпризы и на наших музыкальных площадках в том числе. Привет всем и каждому. Вика Дайнеко прямо сейчас появляется на русском радио. Слава, Мод, Зиверт ждут вас впереди.

Ой, классно, когда попадаются хорошие попутчики, когда вы на одной волне, и тогда путешествие проходит незаметно. Какой-нибудь там перелет тяжелый или проезд. Вот сидишь, болтаешь, рассказываешь, и все, раз, и время пролетело. Хороших попутчиков вам и на малые, и на длинные расстояния. Путешествуйте всегда с удовольствием. У нас скоро, кстати, что-то умное и интересное будет буквально через пару минут. Не пропустите, но и музыка, конечно, будет. Мод, Зиверт, Жанна Фриске и градусы впереди. Зарыш.

0: На русском радио «Умные вещи». Все о технике и технологиях. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Средства производства и автоматизации».
1: Здравствуйте, с вами Петр Кузнецов. Роботы помогают, а человек вдохновляет. Знаменитая фраза из песни сегодня звучала бы именно так. Образовательная робототехника все активнее входит в наши школы и университеты, но она не заменяет наставника, а становится его высокоточным инструментом. Это особенно ценно при изучении инженерных профессий. Машина берет на себя рутину и сложные процессы, оставляя человеку главное – передачу живого опыта, интуиции и инженерного мышления, которые не поддаются алгоритмам. По нацпроекту «Средства производства и автоматизации» пермская компания «Промобот» разработала и запустила два ключевых продукта – коллаборативный манипулятор «Промобот М13» для промышленности и учебный манипулятор «Промобот M-Edu». Последний представляет собой настольное четырехосевое устройство с набором сменных рабочих инструментов. С помощью этих роботов школьники и студенты изучают программирование, автоматизацию и мехатронику на практике. Манипулятор легко встраивается в образовательный процесс за счет интуитивного интерфейса управления. А специально разработанные методические материалы помогают осваивать робототехнику учащимся разного возраста и уровня подготовки. Сегодня манипуляторы «Промобот» используются в образовательных учреждениях по всей стране. Например, в Оренбургском гуманитарно-техническом техникуме студенты программируют машины под задачи местных предприятий. Это сборка, сортировка и сварка. А в чукотском поселке Угольные Копи «Промобот M-Edu» с недавних пор включен в программу дополнительного образования. И это только начало. В прошлом году на базе «Промобота» при поддержке нацпроекта открылся целый центр развития промышленной робототехники. Его методисты успешно разрабатывают программы обучения, проводят мастер-классы и готовят школьников к соревнованиям.
0: «Умные вещи» на русском радио.

Ну, возьмите, распечатайте красиво на принтере цветном. Вы знаете, как дорожный знак, как въезд в город. Подожди, Портофино. Наклейте на свой забор на дачном участке и приглашайте в Портофино своих друзей, гостей, соседей. А что, приятно вот так вот на выходных взять и мотануться вот за пару километров, съездить в Портофино на шашлычок.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
3: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Займы на любые цели в приложении «Корона».
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
8: Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
11: Платформы, рынок, технологии.
10: Монетизация.
11: Цены, процедуры, практические инсайты.
10: Нейросети на практике.
11: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
10: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
11: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
10: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
11: Без возрастных ограничений.
12: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+.
14: Хороший пароль забывается через 30 секунд. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Это «Звонки» на русском радио. Я, конечно, в этой песне всегда слышу эту фразу «Пусть меня ударят двери», но потому что дверь на меня часто нападает, и косяк на меня часто нападает. Ну, потому что я такой, знаете, по жизни я тороплюсь, думаю уже о другом, но вот на шаг вперед, и, конечно, дыжу, вот это. Ой, всегда практически в таких маленьких синячках. Но ничего страшного, я свою вот эту проблемку знаю, и зачастую успеваю обойти этот косяк или дверь, но иногда, конечно, получаю. Из чего делаем вывод? Не торопиться. Спокойствие, как говорится, только спокойствие и уверенность в себе. И тогда действительно и дверь на тебя не нападает, и косяки ты обходишь, и об плинтус тоже по мизинцам пальца не бьешься. Но иногда у всех случается. Ничего, переживем. Опять.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Власти решили отложить введение дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 гигабайт в месяц. Изначально такую плату планировали ввести до 1 мая, потом источники называли срок 1 июня, сейчас обсуждается осень. Власти просили операторов внедрить плату за международный трафик сверх лимита в рамках борьбы с VPN. Трафик подобных сервисов воспринимается операторами как международный, но, по словам экспертов, для полноценного запуска операторам нужно еще 3-4 месяца. Подарки школьным учителям на последний звонок и выпускной в России не должны превышать 3000 рублей. Об этом заявили в Минпросвещение. Там пояснили, что если родители решат вручить несколько подарков, то лимит действует отдельно на каждый из них. Там также рекомендовали сохранять чеки на покупки и по возможности передавать их вместе с подарками, чтобы при необходимости можно было подтвердить стоимость. Речной туристический маршрут по древним городам на Оке запустили в Калужской области. Он проходит через Калугу, Тарусу и Каширу и сочетает автобусные, теплоходные и пешеходные экскурсии. В программу входит прогулка по Тарусе с посещением культурных объектов, панорамные виды Оки во время речного перехода, историческая реконструкция в Кашире, а также знакомство с храмовой архитектурой. Завершается прогулка мастер-классом по созданию сувенира из соли и трав. Проект реализован калужским туроператором «Лето на Оке» с использованием теплохода «Альтаир». Улицу Воронина в Калуге отремонтируют в этом году. Последний полноценный ремонт здесь проводили 10 лет назад. Регулярные разрытия для замены коммуникаций сильно изменили рельеф дорожного полотна. В рамках обновления предстоит заменить асфальтовое покрытие, обустроить дополнительные парковочные места, провести озеленение. Проект уже готов, сейчас готовится смета.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

здесь вместе с вами. Все, за экватор рабочей недели уже перевалили. В Москве 12 часов 3 минуты. Сегодня среда, 27 мая. То есть все, мы уже не думаем о понедельнике. Он где-то там позади остался. А думаем о пятнице. Она уже близко. Вот-вот. Знаете, в общем, куда ни посмотри, все хорошо. Все будет хорошо. И все, конечно же, позитивно. Очень много любимого на русском для вас. И начнем с самого важного утверждения. Счастье есть, конечно же. Даже вот в нашу московскую серую сейчас прохладную дождливую погоду тоже счастье есть.

0: Калуге сегодня дождь и до 16 градусов тепла, северо-западный ветер до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождливо, ночью до 9 тепла, днем до плюс 14. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
3: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь Вымпел Шторм. Каникулы с пользой».
7: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
8: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
9: Весь май заказывай в «Пицце Куба» огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
3: И пойди, Дэн Карман Юрьевич, Огорни, 322-366-8050-426.
10: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
11: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
12: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
13: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
14: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
15: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
16: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
17: Мясной гурман.
18: Мам, па! Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она опять хочет вас видеть.
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
20: Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
21: Я

Говоришь о своей любимой в первые дни, недели, может быть, даже месяцы вашего общения, но когда вот этот цветочно-шоколадно-конфетный букетный период идет, там же такие комплименты, там такие слова, а потом как-то забывается все. А так вот раз, перечитал, и через год повторил, и через два, и через десять, и через двадцать. Знаете, как вашей богине будет приятно это услышать?

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь!

0: Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
5: Неудачник. Человек, который из двух зол выбирает оба. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Анечка Семенович на Русском радио. Всем влюбленным посвящается песня. И, конечно же, всем, кто к свадьбам готовится. Мне кажется, вот сейчас, ну что не пятница, то свадьба, естественно. Да, в любой день, мне кажется, не обязательно в пятницу гулять. Можно и в среду сегодня, можно и в понедельник. Можно какой-нибудь красивой дате, а не ко дню недели, все это приурочить. Главное, чтобы вы были счастливы, и свадьба у вас была самая веселая и позитивная. Всем хорошего дня.

0: После того, как Мари Краймбери написала эту песню, Филипп Киркоров ее спел, я позвонил Филиппу, говорю, слушай, Филипп, ну как вот как ее можно петь? Там же даже негде дыхание добрать. Это же такая сложнейшая для исполнения песня. На что Филипп сказал, да, это правда. Вот попробуйте. Попробуйте в караоке как-нибудь спеть эту песню. Через 3 минуты, вот на всего 3 минуты длится песня, вы будете как после марафона вот так... Потому что, да, по дыханию эта песня очень тяжела для исполнения особенно. Но король может все, как говорится. Спасибо тебе, Филипп Киркоров, за нее и Мари Краймбери тоже. Так, кто дальше у нас? Руки вверх, винтаж, Дмитрий Маликов и «Фабрика» прямо сейчас.
1: Русское радио. Золотая история. «Фабрика». «Лёлик».

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: Квартиру снимаю.

0: нему на суточно.ру.
1: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Радио «Большой страны». С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу «Говорим о городах» русского радио.
7: Угадайте город по описанию
8: и выиграйте приз для автопутешествия.
9: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
10: Подробности на русрадио.ру. 12+.
11: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Руки вверх на русском радио. Юбилейный год для группы. 30 лет в этом году отмечают двумя огромными концертными летними при поддержке русского радио. Но об этом будем летом и поговорим, как говорится. А вот это вот, назови его как меня. Я, кстати, вот, ну, вроде бы и ведущий, да, уже много лет. А все равно у меня плохая память на имена. Вот плохо запоминаю я кого как зовут, особенно когда веду какие-то мероприятия. И вот научился такому лайфхаку. Я ассоциирую это имя с кем-то другим. Ну, допустим, да, вот если девушку зовут Аня, значит, ага, плохая девочка. Ага, все понятно, значит, вот все, значит, как Анна Плетнева, да. Или, допустим, ага, этого человека зовут как моего двоюродного брата, а эту девушку зовут как мою лучшую подружку и так далее. И вы знаете, и эта технология помогает мне не ошибиться в новых именах. Попробуйте, может, вам тоже подойдет.

0: Реклама на русском.
1: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
2: На Зерновой 15D.
1: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
2: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
3: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
4: Подробности на Зерновой 15D.
5: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
6: И теперь доедают, причем до последней крошки.
7: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
8: Ибайдинен Карман Юрьевич Огорни, 322-366-8050-426.
9: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Пока ваши телефоны и машины круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
13: Живет здесь.

что слушает страна. Русское радио. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Таганроге после ракетной атаки ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. В результате удара травмы получили две женщины. Обеих доставили в больницу. Также повреждена городская котельная. Ее работу приостановили. Из-за этого в нескольких жилых домах отключили горячую воду. Кроме этого, после атаки загорелись автомобили и пожар удалось локализовать. Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по серому импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другую компьютерную технику многих зарубежных брендов. Acer, Asus, HP, Fujitsu, Hitachi, IBM, Intel, Samsung и других. Также из списка исключили, к примеру, электробритвы Браун. В Минпромторге заявили, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на российском рынке, поскольку существуют отечественные аналоги. Власти разработают законопроект о повышенной ответственности родителей за нарушение правил дорожного движения детьми. Подготовить документ до 2027 года должны МВД и Минюст, пишет парламентская газета. Сейчас родители, в зависимости от возраста ребенка, могут выплачивать штрафы за его нарушение или возмещать причиненный ущерб. Новые меры предусмотрены стратегией правительства на фоне роста числа аварий с участием несовершеннолетних водителей. Оззи Осборн воскреснет с помощью искусственного интеллекта. Об этом объявила семья рокера. Аватар создаст компания, которая уже оживила Стэна Ли. Жена и сын Оззи передали большое количество фото, видео и записи его голоса. Шэрон Осборн объяснила, что фанаты смогут спросить цифрового Оззи о чем угодно. Он ответит так, как ответил бы настоящий. Виртуальный рокер появится в Британии и США уже этим летом. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Ну вот и Дима Билан подтверждает мое убеждение в том, что когда ты влюбляешься, тебе должны давать больничный. Ну потому что ты же болен другим человеком, правда же?
1: Но все, что будет со мной, связано только с тобой. Я забыт, достой, я любим тобой.
0: А ведь к тому же еще какая прелесть, что влюбленность это может быть же вечно, как говорится, на всю жизнь. Вот вам вечный больничный.

я здесь вместе с вами. Если вы думаете, что такого не бывает, практически вечный больничный, бывает, бывает. Я не знаю, как у нас в стране, мне кажется, у нас такого нет. А во многих европейских странах преподаватели в университетах, они там поработают годик-два, а потом говорят, у меня депрессия, я устал от детей. И уходят на больничный по депрессии, и сидят там некоторые по 30, по 40 лет, а потом прямо с больничного уходят на пенсию. Просто я лично знаю такие примеры. Вот, и все, и это по закону, и вот так вот поработал, а на больничном ты же зарплату получаешь. Так что вот, как они там хитро поступают. Но мы не такие с вами, мы честные. Потому что учитель все-таки, знаете, это не профессия, это призвание. А как не наслаждаться своим призванием? Конечно же, всегда будешь делать максимально для детей, чтобы они были самыми умными и самыми востребованными в своей профессии. Привет всем и каждому. Женя Малахова прямо сейчас. Хай-фай мод впереди на русском.

0: Завтра в Калуге обещают дождь, северо-западный ветер до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем до плюс 14. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-30.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
6: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
7: Перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
8: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
9: Замурчательная акция в гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: 8-926-2222.
1: И Байдюден Карман Юрьевич Огани, 322-366-8050-426.
2: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
8: Ищу женщину, способную разделить со мной трудности и тяготы жизни. Трудности и тяготы гарантирую.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
10: Русское радио. Это родные нулевые.
11: Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
10: Крылатые десятые.
12: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем сердце.
10: Восходящее, настоящее.
13: На крыше городских домов вы прятались от лишних глаз.
10: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

Бывают такие моменты в жизни, когда идешь, гуляешь, останавливаешься и понимаешь, что тебе нравится все. Вот дерево это нравится, как оно цветет. Вот этот вид тебе нравится. Вот этот вот горизонт туда, и эти облака белые на голубом фоне. Вот не каждый же день такое случается, романтическое настроение. Но иногда оно бывает. И запомните его, когда оно с вами случится, потому что, вспоминая его, у вас тут же будет подниматься настроение. 13:17 в Москве. Давайте я скажу, кто вам поднимет настроение. Ну, конечно же, самый красивый Артур Пирожков. Скоро появится в эфире Русского радио, поднимет настроение. Нюша вам обязательно споет, но и мод самое свежее от него, и хитовое прямо сейчас «Намек на нас».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой. На этой неделе номер третий. Номер второй. Номер первый. Голосуйте за любимого исполнителя.
2: Post Phone станет лидером.
1: Золотой граммофон на Русском радио. Реклама на русском.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки Мосинга.

0: Нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Бесит, когда говорят, что ты не умеешь формулировать мысли. Хотя ты очень даже как бы типа да. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код типа 499.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

Так, кому сейчас нравится? Я знаю, я предполагаю, это тем, кто сейчас находится на отдыхе, в отпуске. Нравится вам? Нравится? Ну и пусть вам нравится. А мы тоже когда-нибудь там окажемся, как минимум послезавтра, когда уже будет пятница. Ну и у кого-то уже, может быть, со следующей недели начинается отпуск. Мы вас поздравляем. Скоро и все остальные тоже побываем там в прекрасном летнем отпуске. Все будет хорошо.

Артики Хана на русском радио, как в первый раз. А кто у нас на первом месте в золотом граммофоне на этой неделе? А это он, народный, любимый Николай Басков. Вот эта самая песня, песня «Туманы», нравится вам сейчас больше всех остальных. Ну и правильно, настроение, потому что поднимает. И про любовь, опять же, Николай Басков прямо сейчас. Добро и Юлианна Карулова впереди.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские
2: перцы. Сейчас, значит, будут создавать новые ребята. Над ним будут работать кто? Уфологи-любители.
3: О, это я.
2: А, нет, ты уфолог-профессионал. Да? Давай не будем. Уфологи-любители, юристы, журналисты.
3: О, это я.
2: И представители других профессий.
4: По поводу Не, подождите, по поводу уфологов, Полин, да. Если тебе мужчины проходящие говорят, уф, это не то немножечко.
3: Ой, ну
4: это
3: ладно,
4: не
3: я журналист.
2: Они не говорят ей уф, они говорят ауф.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
10: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
14: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: ОККО представляет.
15: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
16: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
17: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
0: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
2: Я, конечно, могу держать рот на замке, но вы все равно прочтете на моем лице субтитры. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
18: Звук поставим.

Лети, лети, лети, ваше послание, ваше сообщение, ваш привет, ваше поздравление к нам сюда, в стол заказов на Русском радио. Начнем уже минут через 15. Я, Дмитрий Оленин, с большим удовольствием буду поздравлять тех, кто сегодня что-то отмечает. Сегодня, напомню, 27 мая.

0: Реклама на русском.
1: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
2: Так они ж ее без нас съедят. Поехали скорее, товарищ! Революция в опасности!
3: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
4: Ипатиден Карман Юрьевич Огорни, 322-366-8050-426.
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
6: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
7: На Зерновой 15D.
6: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
7: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
8: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
9: Подробности на Зерновой 15D.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Главное, что надо хорошо усвоить в этой жизни, это белки, жиры и углеводы.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль граждан, прибывающих из регионов с повышенным риском заражения на фоне вспышки лихорадки Эбола в Африке. В ведомстве сообщили, что в кратчайшие сроки разработана тест-система для диагностики и организовано производство. На сегодняшний день риски распространения лихорадки на территории России отсутствуют, заверили специалисты. Завозных случаев заболевания в стране не зафиксировано. Минздрав разрешит расширить сервис получения медицинских документов без посещения врача. Сейчас услуга тестируется в Чувашии и Тюменской области. В этом году практику планируют внедрить по всей стране. В онлайн-режиме россияне смогут получить сертификаты о прививках, больничные листы, справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, а также заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятия физкультурой. Важным инструментом развития столичной экономики в последние годы стали офсетные контракты. Об этом в своем канале в мессенджере Макс сообщил мэр Сергей Собянин. Такой механизм позволяет городу заранее обеспечивать стабильные поставки востребованной продукции и одновременно стимулировать создание в городе современных производств. На данный момент заключено 36 таких контрактов. Они предусматривают поставку, в том числе лекарств, продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, а также коммунальной техники. Совокупный объем инвестиций по ним составляет почти 122 миллиарда рублей. Работодатели беспокоят в отпуске более 2/3 опрошенных россиян. 20% заявили, что сталкиваются с этим постоянно, 38% время от времени, а 11% из-за этого вообще считают, что у них фактически нет отпуска. Лишь 32% респондентов никогда не сталкиваются с необходимостью решать рабочие вопросы во время отпуска. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМБА «Россия». Город Москва. Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте и по телефону 8 499 725 4440. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: На русском радио начинается стол заказов. Всем здравствуйте, меня зовут Дмитрий Оленин. Готов поздравлять, передавать приветы. Присылайте ваши сообщения. Мессенджеры наши работают. 916-003-105-7. Отправляя сообщение, не забудьте подписаться. В наше сообщество ВКонтакте тоже загляну. Вспоминайте, кто сегодня, 27 мая, что-то отмечает. И присылайте нам сообщение. Будем поздравлять. Начну стол заказов с международного поздравления. Из Бельгии нам пришло это сообщение. Русское радио, здравствуйте. В город Женап в Бельгии передайте, пожалуйста, поздравления. Сегодня Буда Сергей Брониславович отмечает свой день рождения. Его поздравляет супруга Наталья Александровна и сын Антуан. Сергей Брониславович – преподаватель русского языка. Он преподавал русский язык иностранцам, продвигал русскую культуру. Все друзья, близкие, бывшие коллеги поздравляют Сергея Брониславовича с днем рождения. 79 лет сегодня он отмечает. Слушайте, и, кстати, вы добавили, что Наталья Александровна, его супруга, тоже преподаватель русского языка. О, так у вашего сына Антуана скоро начнется ЕГЭ, так сказать, да? Устройте дома, знаете, два преподавателя русского языка. Да, и вот сын у вас есть, пусть пишет диктант. Знаете же, есть такое знаменитое предложение, которое только на исключениях основанных, где там на брусчатой террасе близко на пляника Агриппина Палышна почивала коллежского советника винегретом с моллюсками, там что-то такое. То есть там можно минимум 20 ошибок сделать с легкостью в этом русском предложении. Привет вам в Бельгию, присылайте сообщения все остальные, буду передавать ваши поздравления всем, кто сегодня родился, счастья, здоровья и долголетия.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ваши сообщения, которые прилетели к нам сюда. Смотрю в наше сообщество ВКонтакте девочек из Parfum Cosmetic Service. Привет, вы отличные коллеги. Юля написала вам. Мои коллеги Светлане, Стиль Майщук и всей организации КФК Гольм. Привет от Анастасии. Вы классные. Привет моему парню Али. Говорю, ты самый сильный для меня парень. Я тебя люблю. Мой принц Али. Твоя зайка Люба. Люба Толкачева из Подольска шлет привет. Привет Лебедевой Саше и всему ПЭТ-КТ радиологическому центру в Тюмени. Здравствуйте. Поздравляю меня с днем рождения. Все сегодня меня поздравили. А теперь ваша очередь. Сегодня мне 48 лет. Марина, город Шахты. Ну что, Марина, русское радио вас тоже поздравляет. 48-летием. Прекрасно вам отметить день рождения и шикарно прожить ваш год. Так, привет, ТНС Энерго Новочеркасск. Всем хорошего дня, прекрасного настроения. Русское радио для любимой, пожалуйста, Катюши. Счастья, любви и удачи. Пусть все мечты сбываются. Люблю, целую. От Любы сообщения.
2: Завтра в Калуге обещают дождь, северо-западный ветер до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем до плюс 14. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на русском. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Больше ваших сообщений в столе заказов на русском радио. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, огромнейший привет моему Вовчику, родной, люблю, от НС-ки. Привет всем, кто из Казахстана, чудесного, солнечного вам настроения и вечера. Привет Юрию Евгеньевичу, передайте, пожалуйста, от Лены. Поздравляю себя с рождением младшей дочери Мирославы. 6 лет назад стала мамой в 3-й раз. Всего самого наилучшего нашей маленькой. Ну и вам тоже, Ирина, поздравляем вас. Яна передает привет моему тигруле Александру. Люблю тебя и очень сильно по тебе скучаю. Русское радио, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет от Ирины для нашего начальника, для нашей

0: красавицы Марии Анатольевны и поздравляем ее с днем рождения. Пусть глаза сияют от счастья, исполняются желания, а мы будем стараться ее не расстраивать, любящие ее коллеги из детского сада «Светлячок». Богдан передает привет всем. Богдану 12 лет, слушает «Русское радио» с удовольствием. Привет, Богдан. Привет огромный сотрудникам ЖК «Мерката» Семененко Виталию и Лебедковой Валентине. И от Максима сообщение. Передаю привет Павлу из села Рамонье Воронежской области. Сегодня у него сложный день на работе, но я знаю, что он справится со всеми трудностями. Передайте ему, пусть все будет хорошо.
1: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: С днем ангела Александра! Поздравляем! Здоровья, благополучия, любви и всех благ. Я тебя очень люблю. Это Наталья из Калининграда прислала сообщение. Саша, хочу, чтобы ты был моим. Вот как. Так, привет Махровой Ирине. Ирочка, улыбнись. И злись. Вот так написано. От Новиковой Ольги. Привет, Русское радио. Пожалуйста, от Глеба, коллегам Валерии и Софии из солнечного Аликанте. Это в Испании. Работаем в жару, но медицине погода не важна. Всем счастливого наступающего лета. Передайте, пожалуйста, всем привет. Привет вам в Испании. Ола-ола. Так, сегодня день рождения у нашей самой лучшей любимой дочери, Кривун Дианы. Мы поздравляем ее с 24-летием. Доченька, цвети, люби, будь здорова и счастлива. Пусть тебе покоряются любые вершины, мы тебя очень сильно любим. Привет, передайте, пожалуйста, для моего кума, Свихнувшина Андрея, поздравления с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего, здоровья, счастья, любви. Это Елена из Электростали. Привет моему Саше и сыну Денису. Передаю привет моему брату Диме и его семье. Люда, Сабина и Максимка. Вам тоже привет от сестры Ирины. Давайте еще сообщение. Так, дочери Анастасии, девочкам с работы Насте и Лене, а также коту Марселю от Светланы из Егорьевска. Привет отправляется. Мяу-мяу. Передает вам кот Марсель. Так, огромный привет сотрудникам ЖК «Меркатто» в Сочи, Семененко Виталию и Лебедковой Валентине. Им поздравления для подруги Галины из города Азова. С днем рождения. Ты лучшая. Живи и сияй ярче солнца. Продолжай поджигать жизнь, как самбук в бокале. Ты настоящий братан. Твой друг Сергей с поздравлением с далеких африканских берегов.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сестру Мордвинову Екатерину поздравляем с днем рождения. Здоровья, счастья, успеха во всем благополучии, исполнения всех желаний. Моя дорогая, это Елена поздравляет. От Светланы сообщение. Привет семье Чистофор Николая, Светлане, Полине и Беловой Татьяне из Тверской области. Кирилл прислал нам сообщение. Огромнейший, пожалуйста, привет передайте от брата Кирилла из Казани. Для моей любимой сестры поздравления для Марины Нечунаевой. Это село Леньки, Благовещенский район, Алтайский край. С последним звонком в среднем звене, но не в последней в жизни. Хоть он и вчера был, но лучше поздравить сегодня, чем никогда. Маша. 9 классов остались позади, но расслабляться пока рано. Впереди экзамены, еще 2 года учебы. 10 и 11 класс. Кирилл, ну что ж вы за брат такой? Только сестра выдохнула, может быть, а вы-то учись, еще 2 года. Так, собери все свои силы в кулак перед экзаменами, у тебя все обязательно получится, поддерживает брат Кирилл. Юлия передает привет Наталье и поздравьте, пожалуйста, меня с днем рождения. Юлия из Подольска. Юлечка, поздравляю вас с днем рождения. И привет для нашей коллеги. Поздравляем Новикову Ирину Ивановну. Вчера у нее был день рождения. Желаем крепкого здоровья, женского счастья, любви близких людей, солнца в душе и добра. Оставайся всегда такой же жизнерадостной, женственной и веселой. Коллеги, заповедник, Калужские засеи.

0: Ну, здесь каждое свое. Дмитрий Колдун, конечно же, о музыке, а Иван Соловьев, ну, что он, кастрюлечка моя, это ты, сковородочка моя, это ты.
1: Скалочка моя, вилочка моя, ложечка, чашечка моя.
0: А приправочка моя.
1: Приправочка, курочка моя, хрюшечка моя, колбаска, сардельчик, сосисочка моя, котлеточка моя.
0: Ну, привет, представляешь, люди сейчас сидят и думают, а обеденный перерыв только через 15 минут у некоторых.
1: Да, меня вообще на голодный желудок служить невозможно.
0: Вот, ну, давай, я поел, я подготовился.
1: А, тебе можно. Слушайте, ну, сегодня, да, сегодня будет очень легкая, простая, но в то же время очень классная, вкусная закуска, которую можно и на мангале приготовить, и дома в духовке. Такие горячие бутерброды. Ну, а вот уже состав бутербродов в 16:30 расскажу.
0: Ну, я помню, в детстве, знаешь, как вот это, когда появились микроволновки, вот эти первые дома.
1: Да, да, да.
0: Ой, вот это вот положить.
1: Сыр с колбаской на хлеб.
0: И получилось горячий бутерброд.
1: Ну, примерно то же самое, только немного другие все-таки будут ингредиенты.
0: Только профессиональнее.
1: Да, можно так сказать.
0: Да, друзья, в 16:30 Иван Соловьев сегодня представляет очередную вкусняшку. Не пропустите. А я прощаюсь до пятницы. Да, пока-пока.
1: Да, счастливо, пока, Дим.

0: Реклама на русском.
1: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой».
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
3: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Минфин пока не собирается вводить налог на сверхприбыль. Решений нет, вопрос не обсуждается, сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов. Однако, по его словам, при обсуждении бюджета на период с 2027 по 2029 год решения будут принимать, исходя из потребностей бюджета. В апреле Интерфакс сообщал, что власти прорабатывают введение налога на сверхприбыль за 2025 год по ставке 20% с превышения прибыли над уровнем 2018-2019 годов. Госдума приняла закон об уголовной ответственности за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. За такое преступление грозит лишение свободы до 4 лет со штрафом в 1 000 000 рублей. Если речь идет о подделке справки об отсутствии инфекционного заболевания, наказание строже – до 5 лет со штрафом до 1 500 000 рублей. Национальный центр «Россия» продлил прием заявок на участие в 3-м всероссийском свадебном фестивале «Россия, соединяя сердца», который пройдет 8 и 9 июля. Об этом заявила зам генерального директора НЦ «Россия» Анастасия Звягина. Учитывая повышенный интерес пар со всей страны, было принято решение продлить прием заявок еще на неделю. Те, кто уже подал заявки, подчеркивают, что это уникальное событие и мечтают отметить этот праздник со всей страной. Все подробности можно узнать на сайте russia.ru. Товарищеский матч сборных России и Египта по футболу перенесли на другой стадион в Каире. Об этом сообщила пресс-служба нашей команды. Изначально встречу планировали на стадионе, но теперь игра пройдет на Каирском международном стадионе 28 мая в 21 час по московскому времени. Это первый из 3 запланированных матчей в рамках стартовавшего сбора. Также россияне проведут 2 домашних матча. 5 июня в Волгограде против Буркина-Фасо и 9 июня в Калининграде против Тринидад и Тобаго. О развитии событий менее чем через час. Далее Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Иван Соловьев.
0: На русском радио. Иван Соловьев.
3: Это просто какой-то идеальный день. Рассказываю. Не спеша просыпаешься, пьешь чашку кофе, занимаешься домашними делами. Опять же, не спеша собираешься на работу, приезжаешь. Видишь счастливые и довольные лица своих коллег. Болтаешь, спрашиваешь, рассказываешь, готовишься к эфиру, а потом заходишь в студию русского радио, включаешь микрофон и говоришь: «Здравствуйте, дорогие, любимые наши слушатели». Ну, не работа, а мечта, правда же? Я не хвастаюсь, нет, ни в коем случае. Просто делюсь с вами своим шикарным настроением. Хочу, чтобы и у вас сегодня все было хорошо. Если вдруг что-то вас печалит, что-то заботит, поднимите руку, опустите, скажите: «Да ну это не нужно, ни к чему». Улыбнитесь и делайте громче приемники, потому что русское радио, мы всегда с вами, мы всегда за вас. Анна Семенович впереди, Владимир Пресняков и группа «Моя Мишель» уже появляется в нашем эфире. Иван Соловьев, это я. Ближайшие несколько часов мы вместе.

Завтра в Калуге обещают дождь, северо-западный ветер до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем до плюс 14. Русское радио, все будет хорошо.

каждой компании есть такой человек, есть такая коллега, такой коллега, с которым никогда не бывает грустно. Из нашей компании, компании Русского радио, это, конечно, Аня Семенович. Человек-зажигалка, человек-оркестр, человек-праздник. Это здорово. Если в вашей компании такой...

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
1: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Радио «Большой страны». С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
4: Угадайте город по описанию
5: и выиграйте приз для автопутешествия.
6: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
7: Подробности на русрадио.ру. 12+.
8: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
9: Платформы, рынок, технологии.
8: Монетизация.
9: Цены, процедуры, практические инсайты.
8: Нейросети на практике.
9: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
8: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
9: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
8: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
9: Без возрастных ограничений.
10: Мудрости у меня не отнять. Чего нет, того нет. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Да, каждый из нас был в такой ситуации, когда никак, и все. Собираешь тумбочку или комод, ну никак что-то не прикручивается, или каких-то деталей не хватает. Не знаю, обои клеишь, они все никак не приклеиваются, отваливаются, пузырятся. Или, не знаю, отчет составляете. Вот конец месяца сейчас, да, с цифрами возитесь. Все никак не подбить. Что-то в минусе, что-то в плюсе. Это, конечно, лучше, когда в плюсе, чем в минусе. В общем, ребята, когда попадаете в ситуацию «ну никак», значит, надо сделать паузу. Обязательно. Хотя бы минут на 10, чтобы потом со свежими мыслями, со свежей головой снова приступить к этому никак. Все получится. Русское радио с вами, поэтому мы так и говорим, что все получится, все будет хорошо. Зиверт, группировки «Вверх», Жасмин и Владимир Киселев и Артур Пирожков прямо сейчас на русском. Меня зовут Иван Соловьев. Всем привет. Взрывы перед...

0: этой неделе. Номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Привет. Это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
17: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
18: Не бойся быть чокнутым! Вокруг все свои! А? Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Когда глаза излучают свет, когда с лица улыбка не сходит, когда в походке человека преобладает какая-то легкость или парение. Ну, тут что это может значить? Ну, значит, у человека что-то хорошее в жизни происходит. Может быть, он влюбился. Или день зарплаты у него сегодня. Или вечером какое-то свидание романтичное. Ну, или вообще какое-то событие, такое предвкушение. Может быть, покупка автомобиля, квартиры. Или закрытие ипотеки в банке. В общем, ребята, я вам желаю, чтобы и ваши глаза тоже излучали свет. Если этого не происходит, найдите на телеканале какую-нибудь кнопочку, нажмите, и пусть глаза светятся. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев, это я. Хорошего всем дня.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой мир, и он как

0: Пицца Куба. Звоните и заказывайте. 752222.
1: И пойди Дэн Карман Юрьевич Угольник, 322-366-8050-4426.
2: Раз в год можно себя и побаловать. Говорю я, 365 раз в году.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Россия накануне парламентских выборов в Армении сворачивает торговлю с Ереваном. За последние дни Москва запретила ввоз армянских цветов, коньяка и минеральной воды. К продукции предъявили претензии по вопросам качества. Решение Россельхознадзора было объявлено после заседания Совбеза, которое осудило действия Армении по сближению с Евросоюзом. Москва предупредила, что это будет грозить стране утратой членства в ЕАЭС и еще большими потерями, включая переход на европейские цены на российский газ. Ленинградский вокзал открылся в Москве. Он находился на ремонте с августа 2024 года, то есть почти два года. Ключевые изменения коснулись внутренней части здания. Там площадь зоны ожидания выросла втрое, а количество посадочных мест для пассажиров выросло с 700 до 1000. Для пересадки между метро, пригородными поездами и поездами дальнего следования теперь не надо выходить на улицу. Открыт новый вход через цокольный этаж со стороны Краснопрудной улицы, который не использовался более 30 лет. Следующая задача – это реконструкция Ярославского вокзала и создание единой площади, единой транспортной пересадки с одного вида транспорта на другой. Дорожной разметкой в Калуге охватят более 45 тысяч квадратных метров дорог. Только за этот месяц в областном центре краской разметили 6,5 тысяч квадратов. Помимо краски, для разметки будут использовать и более устойчивый термопластик. В рамках гарантийных обязательств подрядчик обновляет пластиковую черту, которую в минувшем году нанесли на улицах маршала Жукова, Суворова, Плеханова, Рылеева, генерала Попова и Кирова. Износостойким пластиком разметят также улицы Ленина, Академика Королева и Гагарина. К началу нового учебного года дорожную разметку обновят на всех пешеходных переходах возле школ и детских садов города.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

все всегда бывает, все всегда случается в первый раз, да, ну, с самого же рождения вот эти первые разы нас преследуют. Сначала там первая улыбка, первое огонь, первый шаг, да, дальше первое слово. Что еще первое дальше идет после первого слова? Ну, там подрастает ребенок, первый раз в детский сад, потом первый раз в первый класс, потом первый синяк, первая ссадина, первая двойка тоже бывает. Да. В общем, ребята, классно, когда мы эти первые разы всегда помним, а еще круче, когда они где-то запечатлены на фотографии или в памяти мобильного телефона тоже есть этот первый раз. Потом пересматриваешь и улыбаешься, улыбаешься, такой довольный, счастливый, приятные эмоции испытываешь. Вы слушаете «Русское радио», мы тоже испытываем приятные эмоции, когда слышим эти песни. Скоро появится в нашем эфире Ева Польна, Елена Север на очереди и Григорий Лепс уже звучит. Меня зовут Иван Соловьев, желаю всем отличного настроения, прекрасной среды и, конечно же, скорейшего завершения рабочего дня. Оставайтесь с нами в нашей компании.

0: Завтра в Калуге обещают дождь, северо-западный ветер до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем до плюс 14. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
6: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А?
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

слушает страна. Может, я была тебе послана. Русское радио. Моя любовь сама, что обнимает небо высоко. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Ну, вообще-то все правильно. Вот едут сейчас в машине муж и жена, семейная пара. Она ему: ты женат? Ну да, женат на ней. А я жена тебе? Ну да, жена тебе. Все правильно, все на своих местах. И никакого другого смысла мы в этих словах не видим и не ищем. Мы семейная радиостанция. Мы за традиционные семейные ценности. Всем желаю хорошего настроения. Улыбнитесь друг другу. Можно даже в щечку сделать. Скоро группа «Винтаж», группа «Тестостерон». Ева Польна уже появляется в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. Добрый

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Иван, как у вас все просто, быстро, вкусно и эстетично? Вот такой комментарий я получил под сегодняшним видеорецептом, о котором я вам сейчас и расскажу. Придерживаемся мы с вами ранее намеченного кулинарного плана. Сегодня у нас горячие бутерброды на мангале. Ну и для духовки, конечно же, это подойдет. Итак, подготавливаем продукты. Нарезаем багет на ломтики толщиной в 0,5 сантиметра. Такой же толщиной нарезаем сыр моцарелла для пиццы. Ну, представляете, да, он такой в форме колбас. Ну, он такой же, как по форме, как и багет. И точно так же нарезаем свежий помидор. Теперь собираем бутерброд на ломтик багета, ломтик сыра и ломтик томата. И оборачиваем в полоску сырокопченого бекона на решетку и на уголь до образования аппетитной, румяной, поджаристой корочки. Ну вот и все, ребятки, все готово. Улетают, как семечки, поэтому готовьте сразу много. И не забудьте посмотреть предварительно мой видеорецепт. Он вас ждет в кулинарном канале в мессенджере Макс. Заходим в Макс. В поиске набираем Иван Соловьев. Вот он я. Подписываемся и наслаждаемся. Завтра, перед выходными, будет рецепт маринада шашлыка, как в СССР, по вашим же просьбам. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: лучшие.
1: А у кого сегодня лучший день? Поднимите руку, кто сегодня отмечает день рождения. Ой, лес рук. Ну, вас поздравляем. Конечно же, поздравляем. Счастья, радости, здоровья, достатка, любви, гармонии, всего самого-самого хорошего. Сегодня отмечаем с коллегами. Правда, на выходных, наверное, с друзьями, с родственниками. А я вот обожаю, когда день рождения выпадает на субботу. Вот прям день в день, чтобы отметить так классно. Подарки тебе несут, поздравляют. В общем, здорово. Ребятки, хорошего праздника, отличного праздника и шикарного настроения. Оставайтесь с нами в нашей компании, компании Русского радио. Впереди Александр Панайотов, группа «Лицей» и Ирина Дубцова прямо сейчас.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: ОККО представляет.
7: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
8: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
9: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
10: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
11: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
12: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Займы на любые цели в приложении «Корона».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+. Я хотел бы выращивать еду сам. Но где найти семена колбасы? М? Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Не пропусти! Это я говорю про стол заказов на русском радио, но я знаю, я вижу, я чувствую. А сидите и ждете. Молодцы, ребята. Начнем в 17.00, сразу после выпуска новостей. Что нужно делать? Нужно прямо сейчас вспомнить о каком-то прекрасном поводе, что у вас у родных, у близких, у друзей, у коллег, день рождения, свадьба, юбилей, памятная дата. И, конечно же, на всю страну поздравить. 8-916-003-105-7. Это номер для ваших сообщений. Например, пишите в мессенджере Макса нам в личные. Передавайте привет и поздравляйте. Делитесь своим шикарным настроением. Ну, а я, Иван Соловьев, обязательно все в прямом эфире буду стараться прочитать. Напомню, стол заказов в 17.00 после новостей. Быть всем! Редактор

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минцифры расширило требования к операторам связи при сборе данных для силовых структур. В обновленный список вошли паспортные и адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, геокоординаты и сведения об организациях. Как отметили в ведомстве, новые меры определяют порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и закрепляют требования к оборудованию на сетях связи. И к другим темам. Минфин предложил не выдавать семейную ипотеку тем, у кого уже есть непогашенный льготный кредит, оформленный до 23 декабря 2023 года. Как пишет РИАМА, в случае принятия этой инициативы отзывать уже выданные кредиты или повышать по ним требования не будут. Более того, если семья погасит предыдущую ипотеку и у нее родится еще один ребенок, оформить новый льготный кредит все еще будет возможно. Селлеры стали чаще открывать собственные интернет-магазины, пишет «Коммерсант». В прошлом году они запустили почти 10 тысяч сайтов по продаже товаров, что на 12% больше, чем в 2024-м. Как объясняют аналитики, предприниматели таким образом снижают зависимость от крупных онлайн-площадок. Они сами управляют ценами, ассортиментом и клиентской базой. При этом трафик небольших интернет-магазинов значительно ниже. Тем не менее, таких сайтов становится больше. Более трети россиян продолжают ощущать себя новичками в течение первого года на новой работе, показал опрос. Особенно часто с этим сталкиваются специалисты из сфер дизайна и бьюти-индустрии. При этом 42% респондентов хотели бы получить повышение после первого года работы. Авторы исследования связывают повышенную неуверенность специалистов в таких направлениях с высокой скоростью изменений и запросов от клиентов. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Алло, алло, алло, не теряем время зря, передаем привет и поздравляем, делимся шикарным настроением. Это «Стол заказов» на русском радио. Ребятки, привет еще раз. Иван Соловьев, это я, 8-916-003-105-7. Номер в наших мессенджерах, например, в Макс. Заходите, пишите нам в личные сообщения. Поехали. Сергей поздравляет дочурку, любимую, с днем рождения. 2 годика ей исполнилось. От счастья Сергей забыл написать, как зовут дочурку. Ребятки, давайте вот так вот подробно. Как зовут, сколько лет, чего мы желаем и как зовут вас, конечно же. Привет всем. Это пишет Сергей Волков и Инна Волкова из Саратовской области. Мы поздравляем всех выпускников и особенно свою дочку Веронику и внучку Алину с окончанием школы. Желаем сделать правильный выбор профессии, поступить в желаемый вуз, получить хорошее образование и бесценный веселый опыт студенческих лет и найти работу своей мечты. Ну, наверное, еще и замуж выйти по любви. Уж раз девчонок из школы выпустили. Поздравляем Марию Комарову, город Орел, 28-й лицей, с успешным окончанием начальной школы. Легких путей, преданных друзей, крепкого здоровья, поздравляет мама Анна. И еще одно сообщение о Русское радио. Вы такие хорошие! Пожалуйста, моим дочкам огромный привет передайте, Аленушке и Настеньке. Вы наша жизнь, наша девчуля. Девчата, рядом и слушают сейчас Русское радио. Привет передала мама.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Завтра в Калуге обещают дождь, северо-западный ветер до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем до плюс 14. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
3: «Экспекто патролум!» Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
4: Встречай DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: Мясной гурман.
9: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
10: Замурчательная акция в «Гемотест». До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
12: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
13: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
15: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
17: Русское радио стало еще лучше. Много музыки.

0: только любимая. Она моя, в горе и радости. Слушайте «Лучшая любимая» на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов без отказов. Пишите вы, а я, собственно, в эфире озвучиваю. Привет любимой доченьке. Дарье Федоровой в Курск улетает. Поздравляю ее с окончанием учебного года. Доченька, держись, остался один год от Ольги. Это вы держитесь, дорогие родители. Вам еще один, точнее, вам год последний, чтобы денег накопить побольше. Привет, Русское радио. Передаю привет подруге Кристине. Как она дошла до дома под дождем? Вопрос. Это твой любимый Кулешечек или Кулешочек. Кулешочек, наверное. Привет, Русское радио, вы супер. Передайте нам привет. Мы в Австрии. В отпуске. Солнце, жара, озеро. Мы — это два Саши, Вова, Лена и Оля. Ну, привет вам в Австрию, где жарко, где солнце, где озеро. Отдыхайте, конечно же. Привет, Русское радио из Донецка. Передаю привет всей своей семье, мамочке, папочке. Очень хочу поздравить любимого мужа с днем рождения. Дорогой, счастья тебе, здоровья, силы и удачи во всем по жизни. А я всегда буду рядом, а я буду любить тебя, твоя Надюшка. Хорошего вечера всем слушателям передает Надя Логинова. А отдельно привет передает близким и родным. Брату Ильдару, любимому мужу Вячеславу и другу лучшему Дмитрию. Мы сейчас едем из Нижнего Новгорода в Москву на машине и слушаем Русское радио. Хорошей вам дороги.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Из нас стойкий и прочный, это я. Даже сотни ног не затоптать меня.
2: Тот самый линолеум зайдет и вам.
3: Таркет. Респекты по всем параметрам.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
9: Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
11: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Экзамены давят. И в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
16: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Утвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
0: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
17: Угадайте город по описанию
18: и выиграйте приз для автопутешествия.
19: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
20: Подробности на русрадио.ру. 12+.
21: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Тбанка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Тбанк. Страховые услуги оказывает АО Тстрахование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
22: Когда летом было невыносимо жарко, я все-таки поставила кондиционер. И сразу помогло. Буквально на следующий день похолодало. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Не перепутайте. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Привет, Русское радио. Привет, коллеге Павлу Насатову. Всем коллективам хотим поздравить его с приобретением скрипка. Пусть все его мечты всегда исполняются. Я думаю, сейчас такое пожелание будет. Пусть скребет все, что скребется. Иван, добрый вечер. Хочу поздравить всех жителей Санкт-Петербурга с Днем Города. Да, ребятки, сегодня в Петербурге День Города. Действительно. Хочу... Это Виктория из Санкт-Петербурга пишет. Хочу пожелать всем жителям Питера крепкого здоровья, долгих лет жизни и удачи во всем. Виктория, вас мы тоже поздравляем. Вы наша постоянная, наша преданная слушательница. Так вот, тоже вам здоровья, крепкого счастья и всего хорошего. Привет, любимое Русское радио. Анастасия из Челябинска пишет. Привет передаю своей любимой семье, свою любимую дочку Полину. Поздравляю с успешной сдачей курсовой работы. Она у меня умница-приумница, умница-благоразумница. Передайте, пожалуйста, привет из Сочи любимому супругу Константину от Марии с самыми добрыми пожеланиями и успехов ему в работе. Привет мужу Владимиру. Он немного приболел. Наталья привет передает. Я желаю ему здоровья и нежно целую в носик. Привет из Волгограда. Привет соцзащите Кировского района. Скоро домой от Натальи.
1: Новая песня на русском. Когда заберу тебя в очистя.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
1: Русское радио. Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то.

0: Не переживайте, если вы прислали сообщение в стол заказов на Русском радио. Я Иван Соловьев, его не потеряю, обязательно прочитаю. Хо, едем дальше. Привет, Иван. Привет моей сестре Иришке. Она из Кишинева. Соскучилась ужасно. Люблю ее. Надеюсь, что скоро будет возможность увидеться, когда у нее в гостях. Всегда слушаем Русское радио. Аллочка из Сочи передает всем радиослушателям южный теплый морской привет. Всех поздравляйте с наступающим пляжным, купательным, загорательным летним сезоном. Аллочка, спасибо большое. Ждем не дождемся, когда у нас в Москве вновь потеплеет и станет жарко, как летом. Привет, Русское радио. Передаю привет всему швейному коллективу девочек ИП «Сафаров». А сами девочки поздравляют с юбилеем Тахира. Желают ему счастья, здоровья, благополучия и исполнения всех при всех желаний. Дорогое любимое Русское радио, передаю привет любимому человеку Пашке. Люблю тебя, моя лучшая, твоя счастливая девочка Юлечка, город Липецк.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: А здесь можно я немножко подушню?
3: А подушни, ну, давай,
2: вот смотрите, подушни. Человек с чувством юмора – это остроумный человек. От слова «острый ум». Да. Острый значит «быстрый». Это да. Значит человек, который очень быстро соображает.
3: Вот, и в связи с этим дебильная шутка. Когда ко мне подходит в аэропорту и говорит «колющая, режущая», я говорю «мой острый ум».
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В «Ленте»!

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Вы не хотели бы выйти на этой остановке? Нет? А зря. Хорошая остановка! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Дорогое, любимое русское радио, передаю привет своим дорогим, своим любимым друзьям Косте, Ольге, Ване и Маринке. Хорошего вам вечера, и чтобы у вас все было хорошо, ваша надежда. Привет любимому мужу Михаилу и дочке Миланочке. У нее 30 мая день рождения, будет 3 годика. Люблю вас очень сильно, мои дорогие. Всем хорошего вечера от Натальи. Привет, любимое русское радио. Привет первому учителю. Ольге Альфировне Михеевой, 28-й лицей, город Орел. А также моей самой любимой подруге Ариане. Большой привет. От Марии пришло это сообщение. Дорогое любимое русское радио, передай, пожалуйста, огромный привет любимому парню Димочке Сарычеву. Спасибо тебе, мой дорогой, что целый день сегодня мне помогаешь на огороде. Впереди нас ждет море огурчиков, помидорчиков и баклажанчиков. Люблю тебя и целую. Анюта, Тюменская область. Кабачки еще забыли. Кабачки должны быть обязательно. Привет, любимое русское радио. Передаю привет своему соседу и другу Сергею Александровичу Головзину. Головизнину. Вот, из Ульяновска. Будь здоров и будь счастлив. От Маргариты пришло сообщение. И финальное, давайте, от Аленушки. Привет коллегам в управляющую компанию «Эксор Среда». Компания «Эксор». И вот сообщение. Среда – это маленькая пятница. Коллеги, держимся еще чуть-чуть. И выходные. Всем отличного вечера и позитивного настроения. Все, ребятки, все. Спасибо вам большое за ваше сообщение. Стол заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22:00.
1: Стол заказов на русском радио.
0: Стол заказов закрыл. Саш Пряникова открыл. Микрофон ему включил. Привет.
2: Здорово, здорово. Здравствуйте, уважаемые друзья. Ну, вижу, весело тебе.
0: Очень весело.
2: Отлично. Весело и мило, потому что ты ведешь главную программу, две главные программы русского радио. Не забывай об этом,
0: никогда,
2: братан.
0: Ни за что и никогда.
2: Уважаемые радиослушатели, а теперь я вот обращаюсь к вам. Вот согласись, Иван, все, кто сейчас передавал друг другу привет в эфире, наверняка друг у друга в телефонах записаны «малыш», «зая».
0: Запросто. Или как-то по-особенному.
2: Петр Петрович, директор.
0: Запросто.
2: И важно. То есть, любимые коллеги, теперь, уважаемые радиослушатели, не откладываем далеко телефоны, потому что среди этих уважаемых людей существует как бы теневой список. Он не то чтобы в подвале телефона, он замешан. Он замешан, друзья мои. Эти имена кочуют вместе с вами из телефона в телефон.
0: Да.
2: Некоторые из них еще были записаны на кнопочные. Мы уже рады были забыть, кто это. Но не получается, они у нас в телефонных книжках. Поэтому сейчас, давайте найдем самое странное имя в вашем телефоне.
0: Ну да, самый странный контакт, как
2: помогай,
0: записано.
2: Помогай.
0: По-странному.
2: Кто это? Олег Кран СПБ, Андрей, да. Андрей Роды Кошки, не знаю, Ира не отвечает ни при каких. Вот.
0: Валентина Стулья.
2: Валентина, Андрей Натяжные Потолки.
0: Андрей Натяжной просто.
2: Сергей просто Сергей. Леха Кабан или Свадьба Рязань 2014.
0: Ой, ребята, да, по-любому. Вот есть однозначно, на 100% мы уверены, несколько таких контактов в ваших телефонах.
2: Да, знаете, и причем эти контакты записаны так странно, как будто мы все свидетели из программы «Следствие вели». Такие дун-дун-дун-дун. Записали... И хотим, чтобы о них никто не узнал. Так вот, давайте этот контакт передадим нам. Не в смысле, не нам. Расскажем, во-первых, что это за контакт, расскажем. Да. Во-вторых, расскажем, что это за человек. И в-третьем, передадим ему привет.
0: Вот такой импровизированный стол заказов на ближайшие 2 часа. Итак, самые странные контакты, которые есть в вашем мобильном телефоне, пишите истории 8-916-003-105-7 в наши мессенджеры, например, в Макс. Пишите в личные сообщения. И есть телефон.
2: И да. Не возбраняется, не возбраняется нам позвонить, чтобы, так сказать, поделиться вот таким именем лично со всей страной. 7495-995-105-7. Телефон вам в помощь.
0: Вечер на русском, 18:00. Ждем.

0: Реклама на русском. Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7 на уровень выше в сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
4: На Зерновой 15D.
3: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
4: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
5: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
6: Подробности на Зерновой 15D.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.

0: Пицца Куба. Звоните и заказывайте 752222.
1: И президент Карман Юрьевич Угорни, 322-366-8050-426.
2: Есть что-то ужасное в смехе спящего человека.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
4: Людям.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому участники СВО смогут без лишних формальностей получать медицинскую помощь в гражданских клиниках. Статус ветерана специальной военной операции будет автоматически отражаться в единой цифровой базе обязательного медстрахования. Документ разработан по поручению председателя правительства. Также сегодня парламентарии отклонили законопроект, обязывающий страховые компании взыскивать выплаченные по ОСАГО средства с виновников ДТП, если авария произошла при отягчающих обстоятельствах. Авторы инициативы предлагали страховым компаниям предъявить нарушителю регрессивные требования, то есть сначала возместить ущерб пострадавшему водителю, а затем через суд истребовать эти средства с виновника аварии, даже если у него есть полис ОСАГО. В Миноборнауке допустили отмену дипломных работ в вузах из-за развития искусственного интеллекта. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что вузы могут вернуться к устному экзамену, что позволит объективно оценить реальные знания и компетенции студента. По словам министра, в последнее время в дипломных работах растет число текстов, написанных нейросетями. Причем активнее всего используют искусственный интеллект при подготовке, введении и заключении. Зумеры оказались самым вовлеченным поколением в онлайн-торговлю. Почти половина из них, 48%, считают маркетплейсы лучшим вариантом для запуска бизнеса. Среди миллениалов такой формат предпринимательства привлекает 43% респондентов. 70% зумеров, которые хотят открыть такой бизнес, заявили, что их мотивируют успешные примеры известных предпринимателей и людей из собственного окружения, а также возможность быстро заработать. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Дамы и господа, время шоу. Здесь и сейчас с вами Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Поздравляю вас с тем, что на часах сейчас ровно вечер на русском. Друзья мои, присоединяйтесь к народу, слушайте нас, принимайте активное участие в формировании программы своими историями. А сегодняшний выпуск, Иван, с твоего позволения, я бы назвал как «Стол заказов Limited Edition».
4: Что это такое? Ты на русском радио, но и по-русски.
3: «Ограниченное издание», давайте так, для тех, кто английский прогулял. Вот, значит, мы передали привет и всем, кто у вас в белом списке, со всем, с кем вы легально, реально общаетесь. Теперь переносимся к тем именам, как бы забытые имена. Вот, к тем
4: зашифрованные. Замаскированные, завуалированные.
3: Поясни, братан, поясни.
4: Ну, то есть, сегодня будем обсуждать самые такие вот необычные контакты, которые есть в мобильном вашем телефоне.
3: Да.
4: В записной книжке. Вылетело из головы.
3: Вот эти самые странные, как их там еще раз, это Толян, свадьба, Рязань 2014.
4: Ну вот давай, например, вот сразу сообщение прочитаю, будет всем все понятно.
3: Вот Мария, сейчас будем привет передавать.
4: От Марии Петровой сообщение. Контакт уже лет 5 в телефоне, не удаляю, сама не знаю почему. Контакт звучит так. Гия, чинить окно, не платить. И поясняет, это я квартиру снимала, нужно было окно починить. Хозяйка нашла мастера из знакомых, он ей денег был должен, поэтому не надо было ему платить за окно. Видимо, я его так и записала. Гия, чинить окно, не платить.
3: Ты, пап, почему он до сих пор в вашей телефонной книге?
4: 5 лет.
3: В принципе,
4: 5 лет.
3: Вдруг раз вам звонит, Гия, не плати. Слушай, Гия, я помню, как-то я тебе не платила. Снежана...
4: Пришло время оплатить.
3: Да. Снежана из США. Живем в США. Но у дочки я записана как ФСБ.
4: Wow.
3: И представляете, теперь там ФБР. Сидят там эти, значит, парни и удивляются. Они судорожно пытаются понять, почему русская ФСБ требует от американского подростка надеть шапку и доесть суп. Почему они ей звонят с таким странным предложением?
4: В общем, ребят, вот так вот ближайшие 2 часа мы с вами проведем. Мы считаем, что тема сегодня у нас смешная такая, юмористическая. Принимайте участие. Самые странные контакты в вашем мобильном телефоне 8-916-003-105-7. Пишите в мессенджер, в личные сообщения.
3: Да, и вспоминаем этих таинственных людей, передаем привет. Для этого даже можно нужно воспользоваться телефоном прямого эфира. 7495-995-105,7.
0: Вечер на русском.

0: Завтра в Калуге обещают дождь, северо-западный ветер до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем до плюс 14. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
6: Встречайте DX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: «Экспекто патролум». Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
12: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой».
13: Замурчательная акция в «Гемотест». До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-30.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Настроение уйти после второго урока. Но я на работе.
18: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
19: Что слушает страна?
20: Ветер меняет направление.
19: Русское радио.
21: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
19: Слушайте лучшее, любимое на русском. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
22: Соседка курица, Катя денег должна или Андрей не брать. Вот в ваших телефонах наверняка тоже здесь что-то такое непонятное записано, необъяснимое, а может быть объяснимое, но вы уже не помните. Мы сегодня спрашиваем у вас интересные, необычные контакты в вашем мобильном телефоне.
23: Да, и поправочка, контакт прислали, но не поленитесь, и расшифровку.
22: Историю, да.
23: Историю, кто этот человек, и давайте передадим ему привет. Слушайте, может, ему было приятно. Вот это у меня сообщение, так сообщение, дружище. Тут у меня прям ситуация. Слушай, ну-ка. Анюта пишет. Привет, Иван и Александр, у меня самый странный контакт в телефоне. Такой я познакомилась с другом и забыла, как его зовут. И написала «Сволочь».
22: Сволочь. Просто слово «сволочь».
23: Да, «сволочь». Он подписал его. «Сволочь». Он мне звонит, ну как-то узнал, наверное, и говорит: «Почему ты так написала? Быстро измени, а то мы поругаемся». Так и случилось, он год со мной не общался.
22: Ух,
23: смотри,
22: ты.
23: Ситуация двоякая.
22: Двоякая.
23: Двоякая ситуация. Потому что если бы она была однаякая, что тут разговаривать? Значит, парня можно понять. Он что он подумал, когда заглянул к ней в телефон? Он подумал, как звать не забыла? Ага. В смысле, как звать забыла?
22: А то, что сволочь не забыла.
23: А то, что сволочь запомнила. С другой стороны, если он год после этого не звонит, ну значит, да. Он подтвердил свой
22: статус. Ну, реально сволочь. А то, смотря еще зависит, с какой интонацией записано сволочь. Может, если вот, допустим, сволочь и сердечко, значит, сволочь. А если сволочь и восклицательный знак, ну, значит, все, да, реально сволочь. А, читаем сообщение дальше. Мария Комарова, моя тетя, у меня записано как тетя 7 подарков. Как-то на день рождения она мне подарила 7 подарков, поэтому я ее так и записала. Ух ты!
23: Ну, давайте передать. Тетя 7 подарков.
22: Привет тебе, тетя 7 подарков.
23: Нет, а, или опять тебе, ну, идет звонок, тетя 7 подарков. Все,
22: попробуй вот подари меньше в следующий раз.
23: Марина из Казани сообщает, девчонки на работе подарили сертификат на картинг. Записала инструктора как Антон Скорость. Через неделю муж увидел, как Антон Скорость приходит сообщение, собственно, увидел. Антон Скорость, сообщение такое.
22: Погоняем?
23: Нет, жду тебя завтра на том же месте, гонять будем, как в прошлый раз.
22: О, прикольно.
23: Чуть до развода не дошло.
22: Понятное дело.
23: Ты ясный пень. Слушайте, а представляешь, если бы она пошла на какой-нибудь, на этого учиться, на который в винах разбирается?
22: Сомелье?
23: Сомелье, например.
22: Жду тебя на том же месте.
23: Да.
22: Погоняем.
23: Валера Полусладкая, жду тебя на том же месте, вино готово. Ну,
19: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: на этой неделе. Номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента. ОККО представляет.
7: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
8: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
9: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
10: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте «загородсреда.ру». госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Если я когда-нибудь кого-то обидел...
14: Правильно сделал! Нормально себя вести надо! Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Итак, для тех, кому не повезло пропустить... Не повезло пропустить, все правильно, начало нашей монументальной программы, ставим конкретную задачу. Открываем ваши контакты. Находим самое абсурдное имя. Прямо сейчас пишем нам в чат. Первое, как именно записан человек. Второе, кем он вам приходится. И третье, какая история за ним стоит. Вспоминайте ваши вот эти все артефакты и делитесь с нами в эфире.
2: Владимир Чижиков пишет: у меня контакт Сёмга. Объясняю. Это мой племянник Семён. Он Сёмка. Ну, Сёмка мы его звали. Т9 исправил на Сёмга, поэтому так он мне остался Сёмгой.
1: Сёмгой.
2: Сёмга.
1: Нормально. Сёмга, Сёмга. Сёмок в Сёмге.
2: Ага.
1: Иванов всех в диваны, бог его знает. Ксения, добрый вечер. Я стараюсь всегда четко записывать человека в телефонную книгу. Вот, Ксения, обнимемся давайте с вами. Это я. Если это по работе, то прописываю должность и фирму. Но вот есть у меня такой контакт, как Леха Мангал плюс Сало.
2: Леха Мангал плюс
1: Поясняю, Сало. Поясняю, это кто это? 7 лет назад покупала мужу на юбилей мангал, разговорилась с продавцом, а он еще и классное сало коптит. Вот так я его записала. Я понимаю, кто это и за 7 лет этим контактом... главное, я понимаю, кто это и за 7 лет этим контактом не пользовалась. Во-первых, мангал...
2: Смешно.
1: Да. Ну, нет, мангал — штука долговечная. Что, его каждый год, что ли, менять?
2: Ну да. Вот примерно из этой же оперы от сообщения от Любови. Добрый вечер, ребята. У меня есть такой контакт. Олег, вспомнить с утра. Причем записал его в мои контакты сам Олег. Все, сообщение закончилось. Мне было бы интересно, что история-то как, что, почему.
1: Позвонить. Олег
2: вспомнить с утра.
1: Еще раз. Олег, вспомнить с утра.
2: Да.
1: Это записано у девушки?
2: Да.
1: Ох...
2: Любовь так его записала.
1: Ох, держите меня, семеро. Такая история у меня сейчас в голове разыгрывается.
2: Закрутилась, да?
1: Ну, а что может привести? Я просто себя встану. Не Олег, конечно, но Елена вспомнить с утра.
2: Нормально.
1: Послание от Миши Арсеньева. Как-то в шутку поменял имена в телефонной книжке в честь персонажей из Гарри Поттера. И забыл об этом. Потом долго гадал, кто есть кто. Особенно, конечно, Волан-де-Морт удивил. И что интересно, я не помню, кого так записал, а звонить страшно.
2: Так надо позвонить наоборот.
1: Не, представляешь, если такая ситуация, типа, Мишка бегает там, говорит, телефон потерял.
2: Наберите мне,
1: наберите. Марья Михайловна, наберите мне, теща моя любимая.
2: Да.
1: Там брак-брак-брак.
2: Волан-де-Морт.
1: Все. Вычеркиваем из списка наследников.
0: Вечер на

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Все, карапузики, вскрываем карты. Что у вас там в телефоне? Кто как поназаписан? Нам это очень интересно знать. Необычные контакты. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. А вот, пожалуйста, бывшая лучшая подруга. У меня записано как коза.
2: И после слова коза, наверное, она стала бывшей.
1: Не знаю. Просто вот так вот написано.
2: А вот когда пишут бывшая лучшая подруга, то есть она была лучшей подругой,
1: да,
2: правильно?
1: Да, когда-то.
2: А теперь стала бывшей лучшей подругой.
1: Зачем, вообще сохранять?
2: Не-не-не, смотри. У женщин очень странно все устроено. Как бы сначала подруга, раз провинившись, должна потерять статус лучшей подруги.
1: Да,
2: и просто перейти.
1: Просто подруги.
2: Потом, если уж она и здесь, как бы повела себя не лучшим образом, тогда уже просто все, не подруга. Да. А тут бывшая, еще и лучшая, еще и подруга.
1: Еще и имя ей дала.
2: Ох, эти женщины.
1: Не понять.
2: Смотри, вот мужчина только мог прислать это сообщение. Зовут его Олег, и все. У меня есть контакт. Это слово. Ро.
1: Ро?
2: Да. Даже предположений нету, кто это.
1: Рот.
2: Подожди.
1: Рог.
2: Родина.
1: А, так вот.
2: А вдруг родина слышит? Или.
1: Рожа.
2: Розыск.
1: А, просто недописано.
2: Я ж тебе про то и говорю. Ну, человек, слушай, что, у тебя нет контактов, которые ты где-нибудь там вечером... Да. Или не
1: дописано.
2: Так что, Олег, да, и
1: Ро. История целая. Отдыхали несколько лет назад в Египте, брали экскурсию на яхте, народ катался на ватрушках. А я пока ждала, было скучно. Ну, я стала снимать на видео других катающихся, чтобы потом им скинуть видео на память. Вот, например, каталась семья из трех человек, мама, папа и ребенок. Так вот, в моем телефоне они записаны... Илона три человека.
2: Ага. Ну вот, все время следующая мысль. А вот если ты это Илона самая вот... Ну вот увидеть три человека...
1: Что значит Илона три человека?
2: Ну, вдруг... Но сразу Илона весит как три человека.
1: У нас же сразу мысли-то работают не в... Ну,
2: в негатив.
1: Конечно, конечно.
2: Не умная как три человека,
1: да.
2: А толстая как три человека.
1: Не говори.
2: Ой, в смысле не говори? Это наша профессия, говорите.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: школа.
1: Реклама на русском.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
11: Невеста бросила букет таким образом, чтобы поймать самой. И этим очень насторожила жениха. Рекламная служба русского радио 5797979, код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: А вы, друзья мои, с большой выдумкой? Не вы одни такие. Нас с вами целых, сейчас смотрю, 6 миллионов 733 тысячи. Ровно столько прильнуло к своим приемникам. А все почему? Потому что мы проверяем наши общие телефонные книжки. Ищем самые странные и непонятные имена, которые почему-то кочуют за нами годами со старых еще кнопочных телефонов. Напишите нам, как записан человек, кто он такой, и мы передадим этой легенде привет в эфире.
2: История от Анастасии. Контакт у меня есть такой. Свет маяка. Рассказываю. Все в порядке. Девушку зовут на самом деле Света Маякина. Я просто записывала контакт на кнопочный телефон в автобусе в час пик. Ну, вот так вот вышло, так вышло. Поэтому Свет маяка. В общем, привет Светлане Маякиной от Анастасии.
1: Светлане Маякиной. А, Свет маяка. Ах,
2: Свет
1: ты ж.
2: Маяка. Ну, не дописала. Хорошо, ни имя, ни фамилия.
1: Ну, даже Светлана Маякина. Принципе, вот у родителей фантазия сработала при выборе имя в нужном направлении. Игорь из Екатеринбурга. Привет, вечер на русском. Здорово. У меня в телефоне висит контакт Олег Пакет.
2: Олег Пакет?
1: Помню, что это мужик из гаражей, у которого я покупал запчасти. Но почему пакет? Он что, продал мне деталь в пакете? Или он сам всегда ходил с пакетом? Интрига десятилетия. Ну что думаешь, братан?
2: Олег Пакет.
1: А я тебе могу сказать.
2: Олег Пакет.
1: Я тебе могу сказать, что имена вроде Олег Пакет, Вася Бетон,
2: ну, да,
1: Серега,
2: да, да,
1: Самосвал.
2: А-ля 90-е.
1: Это же не контакты в теле, это же готовый актерский состав для новости. Ну да, да. Ну а что? И представляешь, самое смешное, вот представляешь, тебе звонит Олег Пакет, вдруг он позвонит. Вы не должны обсуждать с ним замену карбюратора. Надо тихо сказать трубку. Босс, товар у меня хвоста не было. Бетон ждет на точке.
2: Фантазия разыгралась. Ребят, продолжим эту тему обсуждать во втором части. Самые интересные и необычные, странные контакты в ваших мобильных телефонах. 8-916-003-105-7. Это номер наш мессенджерах. Пишите свои истории. Вечер на русском в 19:00 продолжим.
0: Вечер на русском.

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: Реклама на русском.
4: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
5: Так они ж ее без нас съедят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
6: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
7: И пойди, Карман Юрьевич, Огранит, 322-366-8050-426.
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
9: Вы не просто выбираете кроссовер «Хавейл F7». Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш «Хавейл F7». «Хавейл F7» на уровень выше. В сравнении с прежними поколениями «Хавейл F7». Узнайте больше в дилерском центре «Хавейл Корс Групп» на Зерновой, 17.
10: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
11: И теперь доедают, причем до последней крошки.
6: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
7: И пойди, Дэн Карман Юрьевич, Огранит, 322-366-8050-426.
12: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
13: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
14: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
15: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
16: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
17: На Зерновой 15D.
16: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
17: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
6: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
18: Подробности на Зерновой 15D.
19: Теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
20: Сколько человек работает в нашей компании? Да примерно половина!
21: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минздрав разрабатывает механизм, предусматривающий продажу рецептурных лекарств только при наличии электронных рецептов. Это позволит контролировать продажи через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Если законопроект примут, приобрести лекарство по бумажному рецепту будет невозможно. Ведомство ожидает доработки документа в ближайшее время. И к другим темам. Парламентарии предложили обязать банки раскрывать причины отказа в выдаче кредитов физлицам, а также представителям малого и среднего бизнеса. Обращение направили главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Кроме того, депутаты предложили упростить процедуру исправления кредитной истории через единый цифровой механизм. По их мнению, после отказа банк мог бы направлять клиенту инструкцию в личный кабинет или мобильное приложение с пояснением, как получить кредитный отчет. Интерес к турам по России на предстоящий летний сезон снизился почти на 5% по сравнению с прошлым годом. Как сообщили в Союзе туриндустрии, такие изменения произошли после предела насыщения рынка. В 2024 году спрос на внутренний туризм увеличился более чем на 15%. К этим данным стоит относиться спокойно, отмечают эксперты. Это естественная коррекция после нескольких лет достаточно бурного роста. В стране профессии с высоким риском автоматизации все чаще сталкиваются с перегретым рынком труда, показало исследование. Аналитики обнаружили прямую зависимость. Чем выше риск автоматизации, тем больше соискателей претендуют на одно рабочее место. По мнению экспертов, из-за искусственного интеллекта рынок труда в этом году может потерять до 1,5 миллиона рабочих мест. Это аналитики, дизайнеры и контент-специалисты. У меня все к этой минуте. Вечер на русском продолжается.
0: Новости. Новости на русском.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Спасибо, что по-прежнему предпочитаете русское радио соцсетям. И правильно делайте, не прогадайте. Открывайте телефонные книги. Сейчас все вместе устраиваем цифровую детоксикацию. Находим там настоящих признаков прошлого, друзья мои. У всех же в смартфонах мертвым грузом лежат контакты, не знаю, вроде Василий Навоз дешево, Артур Шлагбаум ночь или загадочный Сергей, просто Сергей.
2: А вот, например, как, такой контакт, как Шопен.
1: О,
2: рассказывает Вера из Адыгеи. Я работаю в цветочном магазине, у нас клиент записан как Шопен.
1: Ух ты.
2: Так как несколько раз, делая у нас заказ, он просил, чтобы мы собирали букеты именно под музыку композитора Шопена, чтобы цветы были наполнены романтикой. С тех пор мы его и записали, Шопен. Теперь, когда он звонит, мы сразу понимаем, какие треки будут нас играть в течение часа.
1: А что ж ты, Шопен? Там еще есть Шуберт, еще есть Шуман.
2: Моцарт можно, например.
1: Моцарт не романтик.
2: Но все равно.
1: По-моему.
2: А я не буду...
1: Добрый вечер, добрый вечер. Есть контакт marina.groby. А на самом деле ничего страшного нет, смайлик. Это заказчица нашего швейного цеха. Принесла нам шить конверты из синтепона. Выглядели эти конверты как внутренняя обивка гробов. Куда на самом деле применялись эти конверты, не рассказывала. Раскололся муж клиентки. Это фильтры для промышленных вентиляционных систем. С клиенткой уже не сотрудничаем, но контакт сохранился. И вот это после Марины гробы настораживает фраза «раскололся муж клиент». После чего он раскололся, интересно.
2: От Юли сообщение: я лежала в роддоме, познакомилась с другой мамочкой, обменялись контактами. Так вот, я у нее записана. Мама-огр.
1: Мама-огр?
2: Огр, и все.
1: Подожди, огр-огр.
2: Просто мама-огр. Ну, огры это вот эти зеленые.
1: Ну да, эти зеленые, два тонких знатока фэнтези тут собрались, значит. Мама-огр, ну главное, чтобы мама не оказалась знатоком фэнтези, обидится, слушай.
2: 8-916-003-105-7, номер для ваших сообщений, необычные контакты в вашем мобильном телефоне.
0: Вечер

0: Завтра в Калуге обещают дождь, северо-западный ветер до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем до плюс 14. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
2: Экспекто патролум! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
3: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Покайтесь, покайтесь, о, друзья.
2: Ты вообще сейчас начал.
1: Сбросьте тяжесть с плеч.
2: С козырей зашел.
1: Спокойно. Давайте признаемся, как у вас записаны ваши родные, близкие, любимые люди, какими словами, какими, может быть, признаками в мобильном телефоне мы имеем в виду. И, конечно же, историю с этим связанную тоже нам интересно узнать.
2: Слушай, тебе хорошо бы было, вот покайтесь.
1: А ты вздрогнул,
2: да? Я сразу грехи вспомнил. О грехах. Ну, не в смысле. Короче, не туда я гребу, друзья. Еще одна двоякая ситуация. Послание от Олеси. Добрый вечер, мои любимые ведущие. У меня в контактах много Наташ. Самая прикольная Наташа — разбойница. А вот теперь развязка. Смотрите, следите за руками. Так назвал ее мой муж, когда увидел ее. Разбойница. Я с этой подругой дружу до сих пор. Она не обижается, что я ВКонтакте, что ВКонтакте телефона, она разбойница.
1: Но.
2: Допишу. Мы пошли на концерт, она начала там свистеть, поэтому муж ее так и назвал.
1: Ну, а как еще, конечно.
2: Ну что, разбойница. В смысле?
1: Ну а что, ты а какой ты еще смысл сюда вкладываешь?
2: Нет, если бы она ему не понравилась, он бы назвал ее, ну не знаю, Свисток Воронеж, Громкая Наташа. Но если ваш муж назвал вашу подругу разбойницу якобы за свист, и вы в это поверили, я могу сказать, что он назвал ее не за концерт со свистком,
1: да,
2: а за
1: ладно,
2: то, что...
1: Да ладно, перестань. Просто такой интонации, Саша, разбойница. Да просто он разбойница,
2: просто
1: и все.
2: Просто не воображает в кожаных...
1: Бурная, шумная дурочка.
2: Да, ничего. В кожаной шляпе, маске и...
1: Все, закругляем тему. Ребятки, привет. Мой младший брат когда-то записал мне в телефоне пузырек. Я напишет. И так прижилось. Уже прошло много лет, а я так и записано у него пузырек. Хотя на самом деле девочка тощая. А еще я как-то пробивала свой собственный номер телефона и обнаружила, что у кого-то я записана Женя Ковщик.
2: Ковщик?
1: Ковщик. Не ковщик, а ковщик.
2: Это девушка пишет?
1: Да, пишет. А меня вообще-то зовут Яна, она пишет.
2: Ковщик?
1: Да. Вот у кого-то она записана в телефоне Женя Ковщик. Тебя ковщик настораживает? Меня Женя настораживает. Она Яна.
2: Ну, когда девушку ковщиком зовут. Ковщик. Может, это значит, это малый ковщик, большой ковщик. Это
1: не ковщик. Ковщик кует железо. Ковщик.
2: Да, я вас понял.
1: Малый ковщик.
2: Яна, добрый вечер. Значит, Наталья, Ната, я однажды записал свою знакомую как Ирочка Касатка вместо Красотка. Привет, Краснознаменск, Московская область. Но это проклятый Т9.
1: Да.
2: Слушай, ну вот такая, знаешь, Ирочка так кокетливо спрашивает: Натусь, а как я у тебя в телефоне записана? А вы судорожно пытаетесь объяснить, что касатка — это не про лишний вес. Про грандиозное млекопитающее семейство дельфинов.
1: Допустим, поверили.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
5: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
4: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
5: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
11: Если вы думаете, что меня можно подкупить деньгами и подарками, то да, можно. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
12: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
13: Пришло время для главного географического детектива в стране. Игры «Радио большой страны». Ну, мы все с вами знаем, что Россия настолько огромна, что пока в Калининграде пьют утренний кофе, на Камчатке уже сдают годовой отчет. И на всей этой территории звучит наше любимое, мощное, все вместе русское радио. Прямо сейчас мы загадали один секретный город из нашей огромной сети вещания. Дадим подсказки. Ваша задача — вычислить эту точку на карте.
14: Но для начала вам нужно дозвониться, а сделать это, ой, как непросто. 8-495-995-105-7. Дозванивайтесь, выигрывайте и получайте классный приз.
12: Пряников и Соловьев. Вечер на русском.

0: Радио большой страны.
1: Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
2: Ура, ура, ура! Игра, игра, игра! Радио большой страны.
3: Да, и у нас на связи город металлургов, знаменитых авиаторов и красивейших фонтанов. Липецк и Галина, которые готовы защитить интеллектуальную честь своего города в игре «Радио большой страны».
2: Галина, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: А вот мы сегодня спрашиваем у наших слушателей, уже второй час, какие интересные необычные контакты записаны в мобильном телефоне. У вас какие есть контакты? Ну-ка.
4: Да вот, честно говоря, вот прямо сейчас сбила. Вот у меня есть какой-то контакт 1234. Вот что он означает, я не знаю. Я его вообще не помню.
2: Давайте позвоним. 1234.
3: А может, это часть...
4: Нет, контакт-то другой, но я имею в виду название. Вот почему-то обозвала я его вот так.
2: 1234. А что это может быть такое?
3: Ну, типа, считаю до четырех, или ты исчезнешь.
2: Сваливай, или тебе хуже будет.
3: И, типа, этот свалил на счете 4. Следующее...
2: Да, Галина, пообещайте потом, после того, как мы с вами поиграем, вы позвоните, историю нам тоже потом напишите, что это за 1, 2, 3, 4. Так, теперь давайте к нашей игре «Радио большой страны». Мы с Сашей загадали город, где вещает русское радио. Даем вам 3 подсказки. Ваша задача — угадать.
3: Готовы?
4: Да, готова.
3: Итак, подсказка номер 1. Фух, этот город называют игрушечной столицей России.
2: Подсказка номер 2. Самым знаменитым местом в этом городе является Лавра.
3: Этот город считается родиной русской матрешки. Это была подсказка номер 3. Варианта ответа. Орел, Сергиев Посад, Челябинск.
2: Итак, 1, 2, 3, 4.
4: Конечно, Сергиев Посад.
2: Ну, тут даже интригу тянуть не нужно, потому что, да, вторая подсказка была самая такая прозрачная.
3: Это вам не Сергиев Посадский платок, чтобы его тянуть.
2: Кстати, ребята, в этом году на карте Золотого кольца появились новые точки. К Сергиеву Посаду добавились Абрамцево, Гжель, Мураново, Ликино-Дулево, Софрино, Хотьково. И самое главное, дороги по маршруту планомерно приводят в порядок. Вот, например, дорога, которая соединяет Сергиев Посад, Калязин, Рыбинск и Череповец. А для тех, кто планирует культурные выходные, полностью сделали дорогу к музею-заповеднику Бородинское поле под Можайском и обновили путь к знаменитой усадьбе Дубровицы в Подольске. Там теперь не только свежий асфальт, но и новые тротуары с освещением. Галина, мы вас поздравляем! Для вас спасибо. Подарочный сертификат на маркетплейс на товары для автопутешествия.
4: Спасибо большое, очень рада и передаю привет всем слушателям нашей огромной, замечательной страны.
3: Отличная вы наша, молодец, хорошая.
2: Хорошего вам вечера, не забудьте, мы ждем историю, что там за 1, 2, 3, 4.
0: Радио большой страны.
1: Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С его помощью дороги к социально значимым объектам и туристическим достопримечательностям становятся комфортнее и безопаснее. Добраться к уникальным природным комплексам, историческим памятникам и достопримечательностям стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей, открывайте новые места и отдыхайте с удовольствием.

0: вечер на русском.
1: Не просто вечер сегодня у нас, а вечер откровений и признаний.
2: Ух ты ж!
1: Как записаны у вас номера в мобильных телефонах? Необычно, интересно, и вот можно даже с изюминкой.
2: С изюминкой?
1: С изюминкой.
2: Вот вам изюминка.
1: Да, давай.
2: Послание. Добрый вечер, Геннадий. Это Ульяна К. Добрый вечер, Геннадий Колючий Ежик. История на самом деле длинная, но если кратко. У нас в компании Геннадий работал коммерческим директором. Душевный, позитивный человек. Я у него была в прямом подчинении. Потом перевели его на должность управляющего, стал серьезнее и молчаливее, за это был переименован. Таким и остается по сей день, хотя должность у него менялась уже несколько раз. Больше не нахожусь у него в подчинении, к сожалению. Привет Ярославлю от Ульяны, отдельный привет Геннадию Ёжику. Отдельный привет. Но если он до сих пор колючий ежик, ему, может быть, и не только привет, и можно уже передать поцелуйчики.
1: Продолжаем зоотему. Ирина пишет, моя подружка у меня записана как Катька Кабанья Голова.
2: Да что ж.
1: Объясняю. Играли в Монополию по Гарри Поттеру, и я выкупала трактир с этим названием. Мы до сих пор смеемся, когда вспоминаем Кабанья Голова.
2: Ну,
1: Катька Кабанья Голова.
2: Сложилось.
1: Понял, да?
2: Ну, слушай, если Катька в курсе и не протестует, значит...
1: Да нет, наверное, смеются вместе.
2: У нее все с самооценкой в порядке.
1: Ну да.
2: А нам добрый вечер, дорогие ведущие. У меня ВКонтакте есть Света Курица. Все просто. Она торгует на местном рынке домашними курочками. Я вас уверяю, у всех нас есть Паша Свинина, Миша Мед.
1: Ой, у меня есть Марина. Как же... Марина Гонет.
2: Марина
1: сейчас
2: Говет.
1: Я сейчас посмотрю.
2: Что, с мясом.
1: Мясная королева, вот.
2: О, хорошо.
1: Марина Мясная королева.
2: Марина Говет.
1: Это продавец мяса у меня в СНТ там на даче.
2: Марина Елена Крабы.
1: Прекрасно.
2: Хорошо.
0: Вечер на русском.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Реклама на русском.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка» молочный в ассортименте. 80-90 граммов, 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandayshop.com.
14: Есть ли у меня сбережения на черный день?
15: Даже на 2! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: вечер на русском.
1: А вот что меня порадовало, да, сегодня, согласно нашей теме, почему-то ни одного сообщения не было там про зая, белочка. Ну вот, не записано никого.
2: Ну, потому что нас слушают серьезные люди с хорошим вкусом, с самооценкой, с богатым словарным запасом. Разве ты этого еще не понял, брат?
1: Вот, например, Таня Гусь. Вот Таня Гусь, контакт, телефон. Таня Гусь.
2: Гусь.
1: Так вот, привет, любимое русское радио. Я свою сестру Татьяну записала как Таня Гусь.
2: Ну.
1: Расшифровка. Ехала в машине за рулем, и неудобно было расписывать. Она поменяла сим-карту и не могла больше ничего придумать по-быстрому. Ну, думаю, запишу потом. Так и осталось. Потом, спустя какое-то время, она увидела, что я ей придумала вот такую вот историю про гуся. Но она не обиделась. Это Марина из Нижневартовска.
2: Ну, не курицей же назвали, в конце концов.
1: Гусь.
2: Это не курица.
1: Видимо, она Гусева, наверное. Таня Гусева.
2: Да, может быть. К сожалению, имени нет, но, опять же, двоякое ощущение. В смысле, оставляет это сообщение. У моего мужа фамилия переводится как «Лепесток розы».
1: Ух ты!
2: Поэтому... Нет, не надо... Подожди, еще не финал. Поэтому он у меня записан. Дальше идет, как это, эмодзи розы.
1: Ну?
2: И все. И вот теперь начинаем вскрывать проблему. С какого именно языка его фамилия переводится как «Лепесток розы»?
1: Вот мне интересно.
2: Ставлю тебя в известность. По-венгерски слово «роза» звучит как «рожа». Может, он Евгений Рожа? Ну ладно, ладно. Друзья мои, давайте не скромчить. Фамилия-то Розенблат.
1: Ага.
2: И все.
1: Ну, «Лепесток розы», как пишут.
2: Да.
1: Ну,
2: да.
1: Нормалды, как мы говорим.
2: Красивая, мощная, адвокатская...
1: Рожа. Юля Калинина. Вернись, Саш, на место, пожалуйста. Привет, Юля.
3: Привет, привет.
1: Я вижу, у тебя в руках телефон.
3: А
1: мобильный.
3: Я потому что сейчас, да, я делала раскопки. Вы меня озадачили несколько. Я была уверена, что я очень организованный человек.
1: Колись.
3: И у меня все записаны как положено. Но нашла, что вот у меня Тимур дверь есть.
1: Тимур дверь. Ну, это, наверное, который тебе дверь в квартиру время на ремонт.
3: Нет, я потом начала вспоминать. Это парень, который делал раздвижные двери для шкафа, купе. Вот.
1: Тимур раздвижной.
3: Да, Тимур Дверь, он у меня почему-то записан. А еще у меня есть сантехник Хор.
1: Хор?
3: Хор, да. И вот хор. Я теперь думаю, если я позвоню по этому номеру, скажу, слышишь, сантехник, ты хор или не хор? Неплохо.
1: Может быть, это
3: иногда
1: оценка. Хор отл, хор удвал.
3: Да. На четверочку нормально.
1: Сантехник на четверку.
2: А у меня здесь что-то, а мне что-то из собачьего сердца. Вдруг они с Юлькой.
3: Да.
2: Знаешь, как это, как в собачьем сердце, в одном хоре поют, понимаешь? А вдруг какие-то...
3: Ты знаешь, человечество до сих пор не вымерло, потому что я не пою в хоре. Каждый, кто слышал мое пение.
1: Спасибо тебе большое, хорошего тебе эфира.
3: Спасибо.
1: Ребят, спасибо вам за классные сообщения. Вы нас сегодня повеселили, мы, надеюсь, тоже.
2: Отныне навсегда будьте с народом, слушайте «Вечер на русском». Конец связи.
1: Вернемся завтра в 18.00. Пока.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.
4: Всем привет, это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
2: Вы не просто выбираете кроссовер «Хавейл F7». Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш «Хавейл F7». Хавейл F7 на уровень выше в сравнении с прежними поколениями Хавейл F7. Узнайте больше в дилерском центре Хавейл Корс Групп на Зерновой 17.
3: Если не можете объять необъятное, обнимите конкретное.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

слушает страна. Это темная полоса.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Власти решили отложить введение дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 гигабайт в месяц. Изначально такую плату планировали ввести до 1 мая, потом источники называли срок 1 июня, сейчас обсуждается осень. Власти просили операторов внедрить плату за международный трафик сверх лимита в рамках борьбы с VPN. Трафик подобных сервисов воспринимается операторами как международный, но, по словам экспертов, для полноценного запуска операторам нужно еще 3-4 месяца. Подарки школьным учителям на последний звонок и выпускной в России не должны превышать 3000 рублей. Об этом заявили в Минпросвещение. Там пояснили, что если родители решат вручить несколько подарков, то лимит действует отдельно на каждый из них. Там также рекомендовали сохранять чеки на покупки и по возможности передавать их вместе с подарками, чтобы при необходимости можно было подтвердить стоимость. Речной туристический маршрут по древним городам на Оке запустили в Калужской области. Он проходит через Калугу, Тарусу и Каширу и сочетает автобусные, теплоходные и пешеходные экскурсии. В программу входит прогулка по Тарусе с посещением культурных объектов, панорамные виды Оки во время речного перехода, историческая реконструкция в Кашире, а также знакомство с храмовой архитектурой. Завершается прогулка мастер-классом по созданию сувенира из соли и трав. Проект реализован калужским туроператором «Лето на Оке» с использованием теплоходов. Плохода «Альтаир». Улицу Воронина в Калуге отремонтируют в этом году. Последний полноценный ремонт здесь проводили 10 лет назад. Регулярные разрытия для замены коммуникаций сильно изменили рельеф дорожного полотна. В рамках обновления предстоит заменить асфальтовое покрытие, обустроить дополнительные парковочные места, провести озеленение. Проект уже готов, сейчас готовится смета.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости, на русском. На русском радио Юлия Калинина.
3: Дорогие мои, доброго-доброго. В семье моих соседей большущий праздник. Дочь выпускается из детского сада. То есть дети маленькие, а так все, как у больших. Платье для леди, костюмы для джентльменов, слезы родителей, решительное «нет» трехразовому питанию и здоровому дневному сну. А еще есть профессиональная фотосессия и, конечно, красная дорожка от песочницы прямо до крылечка детского учреждения. Ну, как известно, красиво жить не запретишь, но я бы вот сейчас оглядывалась. Оглядываясь на прошлое, просто так из детского сада не ушла. Если бы мне на моем выпускном сообщили, что вот это вот розовое платье, шикарный бант – это начало взрослой жизни и больше никакого дневного сна и вкусной запеканки, ни за что бы не согласилась. Бесценны мои, отдыхайте этим вечером в компании любимого русского и ловите стопроцентный позитив.

0: Завтра в Калуге обещают дождь, северо-западный ветер до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем до плюс 14. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Центральный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
6: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
3: ЭЗ-комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: О, девчонки пишут. Ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
8: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ! Эволюция в опасности!
9: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
10: И пойди, Карман Юрьевич, Огорни, 322-366-8050-426.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
12: Если вас часто достают, то вы дефицит!
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
14: Что слушает страна?
15: Мир вокруг

0: любимая на русском.
1: Дорогие мои, еще разок хочется каждому из вас пожелать по-настоящему хорошего настроения этим вечером, независимо от того, который час, пусть это будет минута вашего отличного. А я надеюсь, что экватор рабочей недели, которую мы с вами почти уже преодолели, и, надо сказать, сделали это весьма успешно, чреват для нас тем, что мы чувствуем снижение градуса напряжения. Но если вдруг что-то плохое сегодня случилось, то, поверьте мне, пару часов спустя, может быть, пару дней спустя, вы станете думать об этом событии как о чем-то незначительным. Так уж устроена наша с вами голова. Сейчас ужас, катастрофа, а неделю спустя посмотришь, ого, какое приключение было. Есть что вспомнить, есть что детям рассказать. Пусть только приятные события с вами случаются, это уж я вам так в поздний след желаю, и пусть все-все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля, получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
0: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 15+. Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
3: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
4: Без возрастных ограничений.
5: Если человек распустился, значит, у него в душе весна. Рекламная служба.

Ну вот, кстати, о тех, кто поднимается выше облаков. Это как раз тот самый поступок, который хотелось бы, наверное, забыть раз и навсегда. Особенно в том случае, если вы собирались приобщиться к парашютному спорту, а потом как посмотрели вниз и как отступили от этого начинания. В общем, я вас за это не осуждаю. Я бы поступила именно так. А все потому, что у парашютистов, как правило, костюмы красивые, шлемы замечательные, очки еще бывают весьма и весьма модные. А потом бамс, прыгать-то совершенно не обязательно, ведь вы уже в костюме покрасовались, на фоне самолета сделали фото. А значит, все получилось. Если что, я в вас верю и уверена, что вам любое дело по плечу. Если не сегодня, то завтра абсолютно точно получится, и все будет хорошо, как у нас на русском.

Ой, ну с обидами дело обстоит совсем просто, сказала Юля с видом знатока. А нам с вами, девчонки, ну, есть такое ощущение, нужно обижаться на кого бы то ни было, минимум раза 4 каждую неделю. Если муж безупречен, ретроградный закончился, по гороскопу сегодня, казалось бы, все отлично, значит, начальник, управдом, ну или парикмахер на худой конец будут во всем виноваты. Тут главное, уходя в обиду с головой, не забыть, что неплохо бы вернуться, потому как ваши близкие будут очень скучать по вам. Надеюсь, что сегодня вас никто не обидел, и все складывается именно так, как вам мечталось. Но если нет и очень хочется пообижаться на кого-то, то выберите какой-то безопасный предмет. Ну, не знаю, табурет, стоящий в углу, и обижайтесь на него. Ему совершенно точно это не помешает. Но мы здесь на русском сделаем так, чтобы настроение ваше было отличным, и обижаться даже в голову не пришло.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Вот Филипп написал, что игры в компьютер. Он не понимает. Я больше люблю играть в футбол, хоккей. Я больше люблю двигаться. Поэтому это увлечение, друзей, мне не подходит.
3: Ну, потому что вам
4: молодец,
3: надо...
4: Бедрос,
3: вам надо просто купить не вот этот Spectrum, помнишь, раньше...
4: ZX Spectrum, да, который... Аудиокассету, дай мне, я загружу сейчас игру, приходи завтра.
3: Вот, а вам надо какой-то современный уже компьютер, хотя бы Pentium 4.
4: Да ты что? А у меня как раз дискеты остались.
2: Какой сейчас, кстати, Pentium?
3: Не, сейчас у меня Pentium.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Мы с моим соседом снизу заключили договор. Он не включает громко музыку, я не дарю дочери скакалку. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Ну, когда красавица с внешностью поп-звезды предлагает не то чтобы в любовь сыграть, а да хоть во что-нибудь, ты говоришь... Да, пожалуй, я согласна. Можно в шашки, можно в салочки, можно в прятки. И все это будет прекрасно. А вообще, играя в любовь, не забывайте о том, что ставки не должны быть слишком высоки. А то будет как у классика. Уж полночь близится, а Германа все нет, а ты сидишь и ждешь ужин уже. А горячий начинает остывать, равно как и твои чувства к этому сомнительному персонажу. Эх, девчонки, это я все о своем, о девичьем. А, кстати, Зиверт сейчас вот эту музыкальную тему уже готовы подхватить, а мы с вами подпевать будем. Хит без срока давности в городе летом. Лето у нас с вами пока еще не наступило, но чувствуется, оно будет жарким и очень музыкальным на русском.

Встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минфин пока не планирует вводить налог на сверхприбыль. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов. Однако он отметил, что при обсуждении сметы с 27 по 29 год решения будут приниматься, исходя из потребностей бюджета. Ранее Интерфакс сообщал, что власти прорабатывают введение налога на сверхприбыль за 25 год по ставке 20%. Центробанк заявил о необходимости окончательного ухода Visa и MasterCard. В регуляторе отметили, что международные системы не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, а их доля в нашей стране сейчас составляет менее 17%. Для внутреннего рынка последствия будут минимальными, и это не прогноз, а констатация факта, считают эксперты. Переход на карты МИР состоялся, их доля в общем объеме операций внутри страны превышает 80%. Налоговая нагрузка на букмекерский рынок после изменений, вступивших в силу в начале года, выросла примерно в 60 раз, пишет Коммерсант. По данным экспертов, компании начали сокращать затраты прежде всего на маркетинг, рекламу и спонсорские контракты. Если до изменения налоговой системы рынок тратил на продвижение от 100 до 120 миллиардов рублей, то к середине лета этот показатель может сократиться на 70-75%. Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, сообщил Роскосмос. За пределами станции оказались Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев. Продолжительность некорабельной деятельности должна составить около 5,5 часов. В ходе работы космонавтам предстоит установить на модуле «Звезда» научную аппаратуру. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Бахтия Туркен, потому как можно его с мужской позиции рассматривать как историю отношений с такой сложной барышней, с барышней с характером, которая, как ни странно, в памяти останется гораздо больше, чем все остальные. А можно рассматривать с девичьей позиции, когда ты действительно шагаешь по центральной улице города, и у тебя новая стрижка, и ты очаровательна, как никогда. И если кто-то, хотя бы относительно бывший, проходит или проезжает мимо, ну, в общем, жаль его шею, потому что, конечно, он свернет ее, глядя на вас. А как говорит словарь, интрига – это действие с использованием различных неблаговидных средств. Ну, если так, то классные туфли и помада, которые выгодно оттеняют цвет лица – это уже средство для создания интриги. И если вы их умеете использовать, девчонки, мои поздравления, парни, но у вас стихи, букеты, конфеты – все как всегда. Казалось бы, стандартно, но вместе с тем так приятно, особенно без повода и в середине рабочей недели. Мы здесь на русском тоже не ждем никакого особенного повода, чтобы порадовать вас хорошим настроением и классной музыкой.
1: Сейчас

Тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да. Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное — дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

Ровно через месяц одна из самых смелых девушек нашей эстрады, прекрасная Алсу, отметит день рождения. Запомните, дорогие мои, 27 июня. Если что, поставьте галочку в календаре, дабы не забыть поздравить любимую исполнительницу. Да, не могу выразить тот восторг, когда я впервые увидела Алсу, а это было Евровидение, выглядел потрясающе. Настолько ярко, настолько динамично, настолько необычно и вместе с тем нежно. Она звучала, что да, она в сердце осталась навсегда. Не говоря уже о клипе к песне «Зимний сон», который также в моем сердечке навсегда запечатлен. Дальнейших творческих успехов желаю, равно как и следующему гостю нашего вечернего эфира. Это Дмитрий Маликов, вещица, которая появилась в эфире недавно, однако полюбилась всем вне времени на русском.

0: когда чувства не можешь выразить словами, нужно. Что сделать правильно? Взять и написать о них. Можно примерно так. Дорогой дневник, мне не передать всю мою страсть и нежность, ну и далее по тексту. И пусть кто-то скажет, что писать письма или вести дневник – это не модно и не современно. Ну, я не знаю, конечно, можно попытаться надушить email или смс-ку, или попробовать вот этим электронным строчкам придать некую цветистость, но, по-моему, не получится. Выход один – правильно использовать бумагу, а затем, даром что рукописи не горят, правильно ее утилизировать. Об этом, как всегда, в подробностях мой коллега Петр Кузнецов. «Экологическая среда» на русском.
1: На русском радио «Экологическая среда».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Продолжаем развенчивать самые популярные экологические заблуждения. И сегодняшний выпуск посвящен бумаге. Вот так, знаете, послушаешь, почитаешь, такая она у нас вся эко, извините, шмека. И пакеты-то пластиковые мы меняем на бумажные, и трубочки-то у нас картонные. И все, стоп. Бумага вовсе не такая зеленая альтернатива, какой мы ее себе представляем. Начнем с исходной точки. Те самые бумажные пакеты и ту самую посуду делают из ценных природных ресурсов. Так, по данным экологов, на производство 500 000 стаканчиков приходится 200 вырубленных деревьев, а на изготовление бумажного пакета уходит в 4 раза больше электричества и воды, чем при производстве пластикового. В итоге углеродный след оказывается в 3 раза больше.
1: Экологическая среда.
2: Это еще не все. Не хочу вас расстраивать, но большая часть бумажной посуды содержит пластиковую пленку внутри, поэтому да, она не может быть переработана. Да и с позиции здравого смысла пластиковые пакеты и стаканчики намного практичнее. Они реже рвутся и не намокают, в отличие от бумажных. Но, все это звучит так, как будто пластик лучше. Нет. Ну или так. Не во всем точно. В природе, в условиях неаккуратного обращения с мусором, бумажные изделия наносят гораздо меньший урон окружающей среде. Быстрее и безопаснее перегнивают и не вредят животным, попадая в организм. Это экологическая среда. Не верьте мифам, ищите правду вместе с нами. До встречи через неделю.

0: Реклама на русском.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: ОККО представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
11: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
12: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/period. 0+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Никогда не поздно признаться в собственной ошибке. Никогда! Поэтому спешить с признанием не следует. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Самой популярной головоломкой на день сегодняшний остается, та-дам, кубик Рубика. По оценкам экспертов, за 52 года существования этой игрушки, хотя игрушкой-то, в общем, эту сложнейшую штуку не назовешь, было продано примерно 350 миллионов экземпляров. Ваша покорная слуга сколько раз не пыталась собрать, ничегошеньки у меня не получается. Видимо, это для людей собранных, усидчивых и сосредоточенных. В общем, это точно не я. А вот сколько приветов было передано в эфире любимого русского радио за 30 с лишним лет существования, и это, друзья мои, еще больший вопрос. Тут, я думаю, никакие эксперты нам с вами не помогут. Кстати, вы можете внести свой вклад в эти миллионные, я уверена, цифры. Уже совсем скоро, в 22 в Москве начнется очередной стол заказов. Вас, именно вас, жду с нетерпением.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня в стране начал действовать обновленный перечень товаров для параллельного импорта. По данным РБК, из списка исчезли десятки зарубежных брендов электроники, косметики и бытовой техники. Власти рассчитывают, что новые меры повысят спрос на российскую радиоэлектронику. Механизм параллельного импорта действует в России с марта 2022 года. Перечень разрешенной продукции регулярно обновляется. Минтранс предложил ввести постоплату на платных парковках без шлагбаумов. Если законопроект примут, оплатить парковку можно будет в течение суток после начала пользования. Это должно сделать систему удобнее для водителей и снизить административную нагрузку. Инициатива впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне. Планируется создание единого реестра для контроля состояния и доступности машин и мест. В стране начали выпуск отечественной интраокулярной линзы, которую используют при лечении катаракты. Как сообщили в Минздраве, пациентам ее смогут устанавливать бесплатно по полису обязательного медстрахования. Новая линза заменяет функции хрусталика глаза после операции. На первом этапе предприятие планирует выпускать до 12 тысяч линз в год. Позже объем производства хотят увеличить более чем в два раза. Прямые рейсы между Россией и Танзанией стартуют со 2 июля, сообщили в Росавиации. Предложение по выполнению рейсов по маршруту Дар-эс-Салам-Москва поступило от перевозчика Air Tanzania. Вопрос был оперативно проработан. Разрешение на выполнение полетов уже направили в авиакомпанию. Воздушные суда начнут принимать столичный аэропорт Внуково. Рейсы будут выполняться трижды в неделю. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Юлией Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие мои, здравствуйте. Желаю по-настоящему доброго вечера и благодарю всех вас за теплые слова, которые вы уже активно оставляете в наших мессенджерах. 916-003-105-7. Все молодцы, все красавцы и красавицы, конечно, тоже. Привет, любимая русская, привет, Аленка. Аленушка, ты сегодня принимаешь многочисленные поздравления, я хочу к ним присоединиться, пишет Анечка, наша постоянная слушательница. Чего же тебе пожелать, дорогая? Самое главное, крепчайшего здоровья, душевных и физических сил. А так, чтобы любое жизненное испытание не вызывало у тебя сложности, а только один азарт. Ну и, конечно, чистой любви, верных друзей, долгих лет жизни из Молдавии. Всем привет! Прекрасная Анютка, вам также большой привет. Аленушка, вас и всех новорожденных этого дня, 27 мая, поздравляю. Пусть все сбудется, пусть все получится. Александр сообщает из Сыктывкара. Большой пламенный привет всей команде русского. Для меня также приветище имеется. Александр, огромное спасибо. Спасибо, рада, что вы вместе с нами. Люба Толкачева по традиции передает привет замечательному Али, желает хорошего настроения, доброго вечера. Пишет нам Альбина, передаю пламенный привет моим роднулькам, Домославскому Владу, его жене Дашеньке, собачке Борису, от мамы Альбины и папы Константина. Мы вас любим и очень рады, что скоро станем бабушкой и дедушкой. Ура! Дорогая Альбина, никому об этом не говорите, судя по вашей аватарке, вы молоды и прекрасны, но остаток с бабушки он вас только украсит. Всего наилучшего и всем вам, друзья мои, доброго-доброго вечера.

0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут.

мамам и папам, и сестренкам, и братишкам, и даже коллегам по работе привет передавать можно, поэтому пишите, не стесняйтесь. Мужу Димуле большой привет, солнышко, ты стал для меня самым дорогим, самым милым. Я тебя обожаю. Отличного вечера, прекрасного настроения, пишет Наталья. Дорогая Наташенька, вам и Дмитрию доброго вечерка, любите друг друга и берегите. А Кирилл нам пишет, передаю огромный привет и поздравляю мою любимую сестру Марию из села Леньки, Благовещенский район, Алтайский край, с последним звонком в среднем звене, но не последним в школьной жизни. А Маша, 9 классов остались позади, не расслабляйся, пока рано, впереди экзамены, еще 2 года учебы, собери все силы в кулак перед экзаменами, у тебя все обязательно получится, ни пух, ни пера. Машенька, знаете, да, что нужно ответить? Люблю тебя, обожаю, подпись «Твой брат Кирилл» из Казани.

Это Александр Шоу «Навстречу солнцу». Да, неплохо было бы, чтобы солнце действительно как-то появилось у нас не только в эфире, но и на улице, потому как нынешние погоды, ух, дорогие мои, бодрят и держат в тонусе прохладственно. А постоянная слушательница Ольга из Кумертау передает привет подруге Светлане. Не переживай, моя дорогая, из-за сдачи экзаменов по ДД, что бы это ни значило, может быть, ПДД. Если вы, девчонки, сейчас права пытаетесь получить, то тогда мои поздравления. Начинание очень хорошее, надеюсь, что справитесь. Ольга, вам и вашей подруге еще раз доброго вечера. Передаю привет всем, кто стоит в пробке на МКАДе, особенно Анжелике и Илье, которые очень торопятся домой. Это Маша и Леночка пишут, что девчонки, вам доброго вечера, и пусть у вас все будет замечательно. Так, ну что, что тут еще есть? Большой привет от Елены всем. Поздравьте моего любимого мужа Сергея из села Китаевского. С днем пограничника, желаю железного здоровья, верных друзей, мирного неба, уверенности в каждом шаге. Пусть граница будет на замке, Леночка, пусть так и будет. Всего

0: я надеюсь, мы с вами, хоть и виртуально, но все-таки сможем отправить поцелуйчики тем, кого любим. И если они волею судеб находятся далеко, знаете, что нужно делать. 916-003-105,7. Кроме этого, сообщество Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках все к вашим услугам. Людмила Агафонова-Белецкая пишет: «Большой привет для меня». Спасибо, дорогая Людмила. Ну и с удовольствием передам привет всем моим коллегам без исключения. Людмила продолжает: с профессиональным праздником, Днем библиотек или просто Днем библиотекаря. Поздравляю всех и себя любимую. А библиотеки – это все-таки действительно кладезь науки, литературы, интересных произведений. Всем сотрудникам здоровья, самых лучших читателей мира, добра в семьях. Ну и, конечно, большой любви. Всегда ваша Людмила. Здесь без поцелуйчиков, кстати, тоже не обходится. Людмила абсолютно взаимно. Павел Кучеров: в эти холодные дни нас согревает музыка Русского радио. Благодаря ей мы получаем заряд тепла и позитива. Всем друзьям горячий пламенный привет. Павел, взаимненько. Обнимашки. А Мария Михайлова пишет: что подскажите, пожалуйста, как передать привет. Да все просто, Маш, пишите 916-003-105,7. А кроме этого, здесь, в сообществе ВКонтакте, в Одноклассниках, можете привет оставлять. Сергей Гущеваров пишет: передаю привет всем, кто работает в ночную смену. Сереж, напомню, что сразу после полуночи мое место в эфире займет коллег мой Артем Сорокин. Как всегда, в четверг от 00:00 до 7:00 утра будет вас развлекать. Я уверена, это будет максимально круто. Андрей Леонтьев передает привет всей команде Русского радио. Дорогой Андрей, вам и Черноголовке приветище.
1: Луна, быть может, и не хочет убывать, но как ей не убежать нам от судьбы. Уроки в школе не

0: Хорошо.
1: Тут я уже не раз замечала, когда кто-то по-настоящему симпатичный говорит себе «все будет хорошо», оно действительно так и складывается, быстрее сбывается. Очаровательный Дмитрий Колдун только что здесь, на русском. Надеюсь, что я, Юлия Калинина, хотя бы отчасти мила вашему сердцу. Ну и если уж говорю, что все будет хорошо, прямо завтра в четверг с утра пораньше и начнется. Привет, любимая русская, передайте привет Майкоп, сыновьям Тёмику и Пашулику, мужу Олегу большой привет, обнимаю маму и жена Жанна пишет. Жанночка, вам и семейству большущий привет. Всего самого хорошего. Сообщение от Людмилы, город Омск, на связи. Доброй ночи. Передайте привет Диане. Еще раз Диане большой привет. И всем моим друзьям спасибо за то, что помогаете. Мама выздоравливает, и у меня одна. Еще. Одно мгновение от Петра сообщение. Хочу поздравить Николая Кокошина. У него сегодня день рождения. Ах, Коля, Николай, поздравляю вас с праздником. Еще раз давайте поздравим всех тех, кто отмечает главное торжество – день рождения. Именно в этот день, 27 мая, здоровья, радости и удачи. И вам, Николай, от вашего друга счастья, здоровья, благополучия, конечно, любви большой. Друг пишет и желает всего самого наилучшего. Ну что, бесценные мои новорожденных, поздравили, влюбленным желаю весны сногсшибательной и лет предстоящего яркого и влюбленного. Оставайтесь на русском, пусть все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Что нужно сказать женщине, чтобы она почувствовала, что она женщина? Дорогая, ты права! Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

красавица Юлия Михальчик и совсем свежая музыкальная композиция «Знамя» только что здесь, на русском. Друзья мои, надеюсь, знамен ваши будут реять все высоко, а сами вы на боевом коне тык-дым-тык-дым поскакали, победили четверг и пятницу, а в выходные как начали отдыхать. Красота же! Хочу передать привет в Десногорск маме Любе. Не скучай, скоро домой девчонкам Алле и Кристине. Большой привет, хватит гулять, давайте по домам. Всех обняла, пишет Анастасия. Настенька, взаимно и доброго вечерка. Михаил Дыдышко передает привет своим коллегам, сообщает, что компании исполнился 21 год. Ну, точнее, не исполнился, а исполнится только 29 мая, но все-таки. Хоть заранее не поздравляют, вместе с вами, дорогой Михаил, вашему коллективу здоровья, любви, процветания, успехов, чтобы на жизненном пути были только ровные дороги, все поставленные цели и задачи выполнялись. Как девиз у олимпийского движения: быстрее, выше, сильнее. Все остается неизменным. Так и наш девиз: ценим людей, заботимся о клиентах, а также у нас все хорошо, примерно как на русском. А еще раз большой привет вам, дорогой Михаил, и всем, кто находится рядом. Ну и еще от Анжелы Павленко, двум славным парням, Роме и Саше, большой привет по трассе М4. Ребята отправляются отдыхать, и это здорово.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. МВД намерено создать сеть миграционных хабов в стране и выдавать мигрантам идентификационные карты с электронными чипами в центрах подготовки за рубежом до их прибытия в Россию. Карта станет основанием для заключения трудового договора. Мера позволит получить полный комплекс сведений об иностранном гражданине, включая биометрию. Таким образом, ведомство стремится сократить число нелегальных мигрантов и уменьшить уровень преступности. Минцифры расширило требования к операторам связи при сборе данных для силовых структур. В обновленный список вошли паспортные и адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, геокоординаты и сведения об организациях. Как отметили в ведомстве, новые меры определяют порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и закрепляют требования к оборудованию на сетях связи. Власти определились, как будут сохранять и развивать русский язык в нашей стране и за ее пределами, а также поддерживать национальные языки народов России. Власти в том числе планируют актуализировать список нормативных словарей, проводить этнодиктанты и специальные семинары по трудным случаям при использовании языка. Более трети россиян продолжают чувствовать себя новичками в течение первого года на новой работе, показал опрос. Особенно часто с этим сталкиваются специалисты из сфер дизайна и бьюти-индустрии. При этом 42% респондентов хотели бы получить повышение после первого года работы. Авторы исследования связывают повышенную неуверенность специалистов в таких направлениях с высокой скоростью изменений, появлением новых инструментов и запросов от клиентов. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Друзья мои, хочется, как всегда, начать с благодарности за дивный стол заказов, за то невероятное количество теплых слов, которые вы адресуете нам, скромным тружникам пульта и микрофона. Ну и хочется пожелать вам вот чего, чтобы родные ваши и близкие были с вами на одной волне. И это я не только про совместное прослушивание любимого русского радио, но и про настроенческие моменты. Вот мама моя буквально пару мгновений назад дивный мем прислал мне из всемирной паутины, ведь знает же, знает, что чем ближе полночь, тем больше мне хочется взять большущую шоколадку и уединиться с ней где-нибудь на кухне. Так вот, знаете ли вы о том, что сбалансированная диета – это когда вы держите в каждой руке совершенно одинаковые куски торта? Я надеюсь, что ваша диета будет столь же легкой, сбалансированной, и вы будете с нормальным, здоровым чувством юмора подходить к абсолютно любым жизненным вопросам. И если очень хочется что-то вкусное съесть вот прямо сейчас, не стоит себя сдерживать. Ну а деликатес музыкальный, как вы знаете, в режиме 24/7 здесь на русском. Зиверт уже через мгновение, потом Винтаж и Дмитрий Маликов. Всем привет!

0: Дорогие мои, где-то уже наступила ночь, где-то утро подкрадывается, а настроение-то все равно отличное. Я надеюсь, что эта среда оправдала ваши ожидания, а если нет, ну да, бывает такое, экватор рабочей недели, довольно противоречивый день, во всяком случае, так говорят психологи, с одной стороны, это день, когда у нас с вами максимальная энергия, мы уже включились в рабочий процесс, а с другой, именно в среду, говорят, подкрадывается первая усталость. Я надеюсь, что вы среду уже пережили, а в четверг и пятницу, бамс, на одном дыхании переделаете все дела, а в выходные будете отдыхать в компании любимого русского. А мы позаботимся о соответствующем музыкальном сопровождении. Иванушки совсем скоро, потом Алсу и Сергей Лазарев. Все это для вас. Ну а я, Юлия Калинина, до полуночи с вами останусь. Потом, нет-нет, не в гордом одиночестве вас брошу, а в самой что ни на есть прекрасной компании. Коллега мой Артем Сорокин обещал быть точно по расписанию.
1: Русское радио.

0: смешно бывает, когда спрашиваешь у приятельницы: слушай, а ты придерживаешься диеты? В ответ: ну, иногда. А спать ложишься вовремя или читаешь всякие интересности из интернета до 3 часов ночи? Ну, да, иногда бывает. А после этого вопрос следующий: а ты всегда хорошо выглядишь? Ну, иногда. В общем, то, как мы выглядим, это, безусловно, последствия того, как мы с вами живем. Поэтому, бесценные мои, берегите свои тела и помните, что души ваши, они находятся все-таки внутри вот этого тела. Поэтому заботьтесь о нем в меру скромных сил и возможностей. Периодически балуйте вкусной, правильной едой, занятиями спортом, может быть, прогулками длительными. Это не возбраняется даже по неустойчивым московским погодам. Кстати, если в ближайшее время собираетесь гулять, все-таки зонт с собой захватите. Потому как синоптики говорят, дождь начнется примерно в 5 утра, но кто его знает, вдруг какая-нибудь тучка появится на горизонте. Впрочем, надеюсь, что тучу, тем более на горизонте вашего настроения, появляться не будет вовсе. Здесь на русском есть абсолютно все для того, чтобы вы чувствовали себя превосходно. И совсем даже не иногда, а очень даже всегда. Сергей Лазарев, Валерия и Александра Панайотов со свежей вещицей под названием «Акваланг». Все это в ближайшее время.
1: Русское радио.

Вообще здорово, когда в твоей персональной вселенной есть некое светило, вокруг которого вращается вся жизнь. С одной стороны, может быть, это ты, тот самый центр вселенной, а с другой стороны, если есть солнышко, в лучах которого можно греться, я лично ничего против не имею. Юлиана Караулова была только что здесь, на русском, и она вот в своей соцсети буквально несколько часов назад забавнейший пост оставила. Она написала: «Последний звонок был 20 лет назад, дорогие выпускники, с праздником». И да, Юлиан, поверить в это решительно невозможно. Кажется, мама, мать семейства, такая вот верная супруга, добродетельная мать, но нет, выглядит так же прекрасно, как и в день своего последнего звонка. Настоящая юная прекрасная школьница. Друзья мои, каждой нашей слушательнице хочется пожелать выглядеть тонко, звонко и восхитительно. Ну а дорогие мужчины пусть не забывают говорить нам об этом почаще.

0: новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: вообще Артур Пирожков имеет абсолютно все права говорить: да, самый красивый здесь, да, звезда здесь, потому что он занимается спортом, он следит за собой, он за ЗОЖ, и да, никакой пиццы, никакой колы. В общем, все это чувствуется, безусловно. Желаю дальнейших успехов творческих. Ну а самый красивый, находящийся в студии сейчас, это та-да-да-да, Артем Сорокин, привет.
1: Ну нет, конечно, самая красивая Юлия Калинина. Прямо напрашиваешься на комплимент? Ну какой, конечно, я самый красивый? Нет, по поводу Артура Пирожкова, кстати, ты ошибаешься. Судя по интервью, он наоборот говорит, что я ем все, что хочу, но иногда устраиваю себе, типа, такие разгрузки.
0: А ты видел, как он на велике гоняет?
1: Нет, расскажи.
0: Это просто невероятно. В соцсетях я посмотрела. То есть он проезжает на велике по пресеченной местности, потом где-то останавливается, начинает там подкачиваться, еще
1: это
0: какие-то
1: все
0: резинки
1: тянет. Его молодость,
0: тянет.
1: Сочи и вот эти вот подъемы, спуски. Мы знаем, где он такой красивый вырос. Вот, Артур Пирожков у нас самый красивый. Причем, знаешь, мне нравится, что погода меняется, обстоятельства меняются, новости меняются, а Артур Пирожков продолжает транслировать такую мускулинность, такую сексуальность. И вообще у него какой-то свой мир, и как-то вот в него погружаешься, завораживаешься и хочется там оказаться на какое-то время.
0: Абсолютно.
1: Артур Пирожков!
0: Да, я видела, как девчонки на корпоративах на него реагируют.
1: Да, это что-то удивительное. Все, кто не был на концерте, идите, не пожалеете.
0: Нет, я думаю, что молодым людям стоит своих барышень тогда очень крепко держать за руку и говорить там: Валя, стой спокойно, спокойно стой, Валя, не дергайся. Ну вот тогда да, а так я думаю, что каждая девушка на сцене окажется обязательно. Артем, я тебе желаю доброй ночи, потому как наши слушательницы тоже на тебя реагируют. Ого-го, как стоило сказать, что ты появишься в эфире после полуночи. Все начали торжествовать, так что
1: спасибо.
0: Встречай.
1: Оставайтесь, дорогу. Обещаю лучшее.
0: Спасибо тебе большое за теплую компанию. Просто рада тебя видеть. Друзья мои, бесконечно рада каждому из вас. Обязательно повторим все то хорошее, что было на БИС в ближайшую субботу, сразу после полуночи.
1: Юля, пока.
0: Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минздрав разрабатывает механизм, предусматривающий продажу рецептурных лекарств только при наличии электронных рецептов. Мера позволит контролировать продажи через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Если законопроект примут, приобрести лекарство по бумажному рецепту будет невозможно. Ведомство ожидает доработки документа в ближайшее время. И к другим темам. Стоимость офисов класса А в Москве за время строительства выросла в среднем на 35-50%, а в отдельных проектах более чем в два раза. Самый заметный рост аналитики зафиксировали в новых деловых кластерах столицы. При этом значительная часть объектов еще не введена в эксплуатацию. Это, по оценке экспертов, дает потенциал для дальнейшего роста стоимости. Несколько набережных и улиц в центре Москвы будут недоступны для движения транспорта 30 мая в связи с проведением забега «Зеленый марафон», сообщили в Дептрансе. Ограничения будут действовать в том числе на Варварке, Ильинке, Москворецкой, а также площади Васильевский спуск и Большом Москворецком мосту. Еще одна корректировка 30 мая коснется расписания трамваев. Они не будут ходить через парк Сокольники с 8 до 10 утра. Изменения, связанные с обрезкой деревьев. И о погоде. Температурный фон в столичном регионе вернется к климатической норме в начале июня. По данным синоптиков, до конца мая температура в Москве будет на 4-6 градусов ниже нормы. Кроме того, в ночь на пятницу и на субботу возможны небольшие осадки в виде дождя с крупинками града. Синоптики прогнозируют в начале июня плюс 12, плюс 14 градусов ночью. Дневная температура составит до 25 градусов. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Капли абсента, как образ предвкушения, расслабления, легкого ухода от реальности с оттенком чего-то горько-запретного. Вы знаете, да, прекрасный намек на скорый конец недели. И очень вовремя, друзья, четверг показался на календаре. 28 мая, конец недели близок, конец мая близок, но до полной свободы нужно еще чуть-чуть дотянуть. Дотянем, конечно же, вместе мы с вами до выходных, дотянем бодро под главные русскоязычные хиты на главной русскоязычной радиостанции нашей планеты. Вот так глобально я начал эфир. С этой минуты и ближайшие часы я, Артем Сорокин, в вашей музыкальной компании. И нам будет хорошо, это я обещаю вам, друзья. Я приветствую всех, кто не спит еще или не спит уже. Ну что, запускаем нашу музыкальную шкатулку. Начнем с Николая Баскова. Привет всем!

находится как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: «Все-таки да», сказала Полина Гагарина. Тут давеча Полина выложила в личном блоге черно-белый снимок с избранником, с новым избранником, друзья. Поп-звезда позировала в светлом облегающем платье с высоким разрезом. Мужчина на этой фотографии выбрал белую рубашку и классический черный костюм. Полина и ее бойфренд снялись в объятиях друг друга, а еще певица заверила, что счастлива в новых отношениях. Ну, разумеется, тут же пост вызвал бурные эмоции поклонников. Все стали гадать, а кто же этот мужчина, кто же этот такой? Ну, знаете, друзья, вот я подумал о том, что здорово, если эта фотография не часть какого-то продуманного пиар-хода работы команды Полины Гагарина, а это просто тихая, милая фотография, которая показывает, потому что Полина действительно счастлива в данный момент. Что может быть лучше, что может быть ценнее и честнее? Я за честность, как и Доминик Джокер. На русском привет всем большой.
1: Черно-белые сны мне обещали весны, и я ее не ждал почти.

0: их прошу, помянем миром их, погибших за страну, за честь и за своих.
1: Все будет хорошо.

0: будем брать пример с Дмитрия Колдуна. У него все хорошо и весело, может быть, даже излишне весело. Это такая реакция на тяжести и проблемы нашей жизни, друзья. Так вот, новости почитаешь, загрустишь, а тут включил русское радио, услышал песню Дмитрия Колдуна «Музыка моя, это ты!» И стало чуточку легче, надежда появилась какая-никакая. Вот так и будем решать наши ежедневные проблемы, друзья. Договорились? Под песни «Лучшая любимая» от меня, Сорокина и команды русского радио. Большущий привет, хорошего настроения и бодрого самочувствия, особенно тем, кто недавно проснулся, восток страны, или тем, кто в ночные смены.
1: Артём Сорокин.

0: На русском радио Артём Сорокин.
1: Ну, во многих регионах страны, да и у нас тоже в столице, плачет вчера и сегодня небо, дожди. Вот, например, сегодня на юге Подмосковья бушевал даже ливень с градом. Кто-то в комментариях иронически написал: вот такое аномальное жаркое лето у нас. И где тот человек, который предсказывал пальмы в Москве из-за глобального потепления? Ну и так далее. Слушайте, а с другой стороны, мне кажется, слишком какие-то мы чувствительные стали к погоде. Подумаешь, дожди, люблю грозу в начале мая, никто не отменял. А тут, подумаешь, в конце мая. Лично я, Сорокин, стараюсь такие мокрые деньки воспринимать как необходимость попить воды природе. Ну, не только же мы с вами хотим пить, правда, друзья? Деревья тоже хотят пить, и парки хотят пить, и сельскому хозяйству в помощь все это. Так что все нормально, лето мы с вами еще увидим, оно скоро придет, тепло скоро вернется. И, конечно же, услышим лучшие и любимые песни на русском. Настасья Самбурская, без него в продолжении. Привет всем большой. 1:05 в столице.

Идут и в сарафанах, и в платьях, и в туфельках, и на каблучках. И скорее бы, знаете, друзья, поплатьело и потуфлело на улицах наших городов. Как там у вас погодка, кстати говоря? Но, знаете, с другой стороны, я все время вспоминаю правильную поговорку англичан. Нет плохой погоды, есть плохая одежда. Это правда, это правда. Но, с другой стороны, как же хочется вот уже поскорее 3 месяцев счастья. Через несколько дней лета это прекрасно, ну, хотя бы календарное лето. И уже станет легче, и уже станет приятнее, и можно будет куда-нибудь отправиться, поехать, что-нибудь сделать такое, чего мы ждали-ждали, и, наконец, дождались.

Русское радио. Все будет хорошо.

0: не знаю, кто там говорит, что у нас испортили сети. По-моему, в 2026 году нет человека, который бы не сидел в интернете. Все от мала до велика. Причем лично у меня, Сорокина, складывается такое ощущение, друзья, что люди взрослые, люди пенсионного возраста, сидят в телефонах и в интернете чуть ли не больше, чем молодежь. Вот я смотрю на свою маму пенсионного возраста и вот задаюсь вопросом вообще. Мама, у тебя сколько экранного времени-то в телефоне? Ты все время в телефоне, все время кому-то что-то шлешь, отправляешь, проверяешь и так далее. Так что все мы давно в интернете, и, наверное, это нормально. Хотя, конечно, золотая середина, она нужна, ее никто не отменял. Так, проверим ваши интернет-навыки в следующем часе в «Стали заказов Русского радио». Я, Сорокин, буду ждать ваши сообщения в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105 7. Наш любимый стол заказов, он уже скоро.
1: Артем Сорокин.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А знаете, друзья, мне в начале стола заказов захотелось сказать «гаджеты». Ну, гаджеты, я имею в виду гаджеты. 30% россиян пользуются гаджетами более 4 часов в день. Я такую статистику прочитал в начале стола заказов. 85% проводят с гаджетом в руках более 1 часа в день. 31% 1-2 часа в день. 24% проводят за смартфоном 3-4 часа в день. Ну, а самые заядлые пользователи смартфонов молодые люди до 24 лет. Вот не верю, как говорил Станиславский, не верю. Мне кажется, что гораздо... повзрослелый среднестатистический пользователь смартфона, ну, точно не 24, наоборот, зумеры, они какие-то такие более осознанные, меньше сидят, стараются жить реальной жизнью, ну и так далее. Короче говоря, все это к тому, что у кого сейчас телефон в руках или рядом, ну, чего он так просто лежит? Давайте уже использовать его для стола заказов русского радио. Плюс 7-916-003-105,7 это номер для наших мессенджеров. Начинайте писать. Марат пишет: здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, всех пограничников с днем пограничника. Точка. Ну, Марат вот как причастный, все четко, конкретно, ни одной лишней запятой. Марат, с удовольствием это делаем, с удовольствием поздравляем. Виталий передает всем привет и признается в любви всем слушателям русского радио. Ну и прекрасно, Виталий. Я тоже признаюсь в любви всем слушателям русского радио и призываю всех писать в стол заказов. Начинаем. Скандалистка.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Светлана пишет: здравствуйте, сегодня в день пограничника у моей подруги Лили из Челябинска день рождения. Шлю привет и поздравления с Дальнего Востока. Ну, конечно же, мы поздравляем и всех пограничников, и все семьи пограничников. Ну и, конечно же, Лилию из Челябинска тоже поздравляем с днем рождения. А привет, Артем, пожалуйста, передай приветик медсестричке-женушке. Спокойной смены, сладко. И как Дима Колдун спел: музыка моя, это ты. Желаю нам бесконечного дуэта и исключительного в мажорной тональности. Всем прикольного четверга. Артем, большое спасибо. Алекс, тебе большое спасибо за такие позитивные вибрации, прилетевшие из Баварии. Доброй ночи, Артем, пишет Кирилл из Казани. Вот каникулы начались, теперь по ночам не сплю. С русским радио не уснешь. Это 100%, особенно когда в эфире ты, Сорокин. Передаю привет всем своим родным в Барнаул, в села Леньки и Степное озеро Благовещенского района Алтайского края, своему физико-математическому лицею 123 города Казани. Поздравляю всех причастных с праздниками, с днем пограничника и днем специалиста негабаритных грузоперевозок.
2: С

вашему региону, вашему городу хорошей погоды, несмотря на то, что у нас в стране традиционно, ну, несколько сезонов холодища, ну и грязища. Ох, какая жарища, и когда ж дождь уже закончится. 4 сезона традиционных российских, но тем не менее всем нам тепла и скорейшего лета. Здравствуйте, хочу поздравить своего сына Дениса с праздником, с Днем Пограничника, пожелать ему удачи, везения и крепкого здоровья. Очень люблю и обнимаю своего сына, к сожалению, без подписи сообщения. Людмила пишет: «Доброй ночи, Артем, спасибо большое за эфир, всем доброго утра, позитивного настроения и дня, продуктивного дня, ну и традиционные пожелания пациентам удачи. Слушайте Русское радио», пишет Людмила из Уссурийска, «все будет хорошо». Людмила, кстати говоря, как я посмотрел по аватарке и по подписи, массажист, так что, собственно, всем пациентам, всем, кто ходит на массаж к Людмиле, медицинский массаж, я желаю, ну, как-то поправить свое здоровье. Тоже бы с удовольствием, честно говоря, поразминал свои косточки.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, тут такая корпоративная история. Любимна Оля пишет: «Доброе утро, Русское радио. Всем кабинетам слушаем вашу музыку. Передайте привет из Находки Приморского края для моих коллег отдела капитального строительства Восточного порта с пожеланиями хорошего настроения на весь рабочий день, особенно Ирине Шипицыной, доброму и очень отзывчивому человеку, и Диме, единственному мужчине в нашем женском кабинете. Дима, держись там!» Хочется так вот прокричать на всю страну: «Дима, как ты там? Они тебя не съели там?» Ну и так, девчонки, я шучу. Я, конечно, шучу. А стол заказов продолжается. Валерий пишет: «Здравствуйте, Русское радио. Привет из Хабаровска. Поздравьте, пожалуйста, Ирину Кобякову с прошедшим днем рождения. Желаем счастья, любви, удачи во всем. Коллеги из 213-го кабинета, спасибо». Да не за что. Смотрю, что у нас в Одноклассниках происходит. А, привет, Русское радио. Привет, Артем. Большой привет всем, кто слушает Русское радио в Краснодаре, в частности, в районе Юбилейной. Ну, Юбилейному большой привет. Я как краснодарец очень даже хорошо знаю этот район. А ну что, продолжаем. Пишите +7 916 003 105 7. Это наши мессенджеры.

Стол заказов на Русском радио продолжается. Анастасия пишет: доброй ночи, передаю привет большой всем слушателям Русского радио и, конечно же, вам. Поздравляю всех с Днем пограничника. Ну и хочу передать большой привет всей своей семье. Это дорогой любимой маме Наташеньке и старшей сестричке и ее мужу Алексею. Ну и, конечно же, хочу поздравить с днем рождения свою дорогую, любимую племяшечку Анжелочку. Ей сегодня исполняется 12 лет. Хочу ей пожелать здоровья, счастья, всего самого наилучшего, чтобы она никогда не грустила, а оставалась такой же красивой, доброй и самой прекрасной племянницей. Артем, вам желаю доброй ночи, суперского настроения. Все будет точно хорошо. От Анастасии. Вот Анастасия обещает нам, что все будет хорошо. Максим Потапов, доброй ночи, любимое Русское радио. Пожелайте моей мамулечке скорейшего выздоровления. Максим, желаем вашей мамулечке скорейшего выздоровления и терпения. Елена пишет: хочу пожелать всем и вам только хорошей погоды, насмотреться и надышаться яркими и сочными зелеными растениями мая и встречать лето. Елена, Екатеринбург, Артем, позитива на всю ночь. Спасибо.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, время еще есть, но его почти нету. Анастасия Вахитова пишет: «Доброй ночи, Русское радио. Передаю привет Лене и Оле из отдела статистики. Вы лучшие. Держитесь вместе и улыбайтесь. У вас все получится». Это Анастасия из Южно-Сахалинска. Аленка Скрепко-Седова: «Доброе утро. Привет из города Якутска. Передаю девочкам из отдела персонала. Оксане и Юле сегодня уже теплее. Ждем лето. Ждем лето». Вот точно. Аленка все верно написала. Мы ждем лето. Так, Иван пишет: «Передаю привет Людмиле Юрьевне, Анне Игоревне и Андрею Николаевичу из поселка Пограничный и желаю хорошего дня». Все логично. С днем пограничника из поселка Пограничный. «Привет всем из Красноярска. Мы хотим поздравить любимую нашу доченьку, сестренку Захарову Виталину с отличием, окончившую художественную школу и получением красного аттестата. Хотим пожелать ей успехов, удачи, достичь своих целей и крепкого здоровья, конечно же. Мы тебя очень-очень любим. Папа Толя, мама Оксана, брат Никита и любимый кот Лёва. Да, еще мы хотим поздравить всех пограничников нашей большой страны с их профессиональным праздником. Пусть граница будет на замке, и пожелать им всем крепкого здоровья тоже хотим. Доброе утро! Можно, пожалуйста, передать привет городу Фокино на берегу Японского моря коллегам ЖКС-6. Держитесь! Завтра пятница, продуктивного рабочего дня и хорошего настроения». Сообщение пришло от Дарюши, если я все правильно понимаю. Стол заказа почти завершился, но еще немножко есть время.

0: Финальные аккорды в столе заказов. Марина Клименко пишет: передаю привет сыну Кириллу и еще привет тете Нине. Пусть все будет хорошо. Мы вас любим, ждем домой всей семьей. А дальше передайте привет, пожалуйста, нам, супергрузчикам города Сокол. Это Вологодская область. Смена скоро закончится, пишет Павел. Когда на мойку встанете, пишет Павел и задает вопрос. Ну что, супергрузчикам всем большой привет, друзья. У вас вообще работа сложная? По ночам грузить? Ох, это сложно. Ладно, днем, так ночью еще сложнее. Привет из Германии. Я каждый вечер на волне русского радио. Передайте, пожалуйста, привет моему школьному другу Рустаму Касумову. Желаю удачи и успеха в жизни. Он был для меня примером и верным другом всегда. Это написал Георгий. Георгий, пишите почаще. Здравствуйте, стол заказов. Хочу передать привет своей подруге Ежовой Елене Сергеевне в Томскую область, город Северск, и хочу ее поздравить с днем рождения. Хочу пожелать ей здоровья крепкого, большой любви, чтобы она осталась такой же, какая есть, с уважением, Оксана Николаевна. Ну и финальный привет, самый последний привет Артему. У нас летние каникулы, сейчас наслаждаемся прогулкой на улице. Очень классная погода, пишет Кристина из Техаса. Вам отличного эфира, рада слышать вас, ваш голос. Кристина, а я рад видеть ваши фотографии в наших мессенджерах, всегда от них какое-то особенное настроение. Все, стол заказов завершается, но музыка нет.
1: Артем Сорокин.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.